Группа Cat Psy, Hit Animal. 6 девушек, 3 континента, 2 номинации на Грэмми, и это всего за пару лет. Весьма короткий срок, но девчонки такие успели уверенно выйти в мировую поп-лигу. Так что ждем. Ждем от них еще новинок. Надеюсь, они за этим долго не постоят. А вот чего ждать не нужно, так это лучших мировых хитов на Европе Плюс в ближайшие

0: Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Больше хитов. Больше хитов.
1: Больше музыки.

Помимо Богдана Медведя еще планируется Айова, Тима Белорусских, Лирик и Звонки. Так что рекомендую заглянуть определенно. Будет круто. 25 сентября, ВК Стадиум. Начинаем в 7 утра. Вход абсолютно свободный. А из музыки прямо сейчас послушаем Оливию Дин, Man I Need и коллектив Temper City с треком Self-Aware. В столице 3.33. Я Олег Шишкин. Салют всем, кто с нами. И отличного понедельника.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, усаживаемся поудобнее, и на ближайшие полчаса никакой спешки, никакой суеты, только любимая музыка. А услышим Нептунику и What If.

0: Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Сверимся, в Москве 4 ровно.

0: давно играет в большой электронной лиге. Далее с нами красотка Биби Рекса и гуру электронной музыки Дэвид Гетта, Dance Track Set Girls, Эдвард Май, хит, проверенный временем, Stereo Love. Услышим Дати, Take Me There.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Отменная летняя вещица. Чуть раньше новинка Лефма, Let Me Forget You от Foreigner и Ларина. Еще раньше French Montana и Max B. Добавим хип-хоп музыки. Трек Ever Since You Left Me уже вот-вот на Европе Плюс. If you don't like something, change it.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Радиостанция номер один в России, уже 4:48 в Москве. Готовимся к старту нового дня. Ждем бригаду в 7 утра по московскому времени. И не забываем, что вечером сегодня нас будет ждать вот такая интересная компания.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Если в чате приходит сообщение 666, это означает на китайском «восторг». Все потому что «лиу-лиу» — это по-китайски 666, «лиу-лиу-лиу-лиу», а созвучно за словом.
0: Созвучно, как будто бы полицейская машина рядом едет. «Лиу-лиу-лиу-лиу».
1: По будням с 7 до 9 вечера
5: на Европе+. Плюс.

0: 5 утра в столице. Европа, Европа
1: плюс. Крутой подъем. Европа
0: плюс. Ну что, а вот и наступил прекрасный, чудесный понедельник, с чем я всех и поздравляю. Это «Крутой подъем» на Европе Плюс. Миша Зайцев меня зовут. 14 сентября 2026 год. На календаре сегодня отмечается день «I'm on top of a day», что в переводе означает «у меня все под контролем». День, когда у меня все под контролем. Оказывается, уже 16 лет этому такому нестандартному, необычному празднику. Так что сегодня, даже если ты ничего не запланировал, знай, все хорошо. Все, ну, все сложится как нужно. Под контролем все будет. По крайней мере, у меня для тебя точно все уже запланировано. Рассказываю, что будем делать в ближайшие пару часов. Обязательно музагруз с нами случится. Нужно будет дозвониться, поболтать, ответить мне на вопрос, ответить правильно, забрать подарок. Также удачный созвон. Будем сравнивать 3 последние цифры ваших номеров телефонов. Ну, тех, кто дозвонится, конечно же, да, что-то совпадает, тоже дарим подарки. Также новости, также гороскоп, также хиты, разумеется. Все уже готово. Доминик Файк ожидает на горизонте. Baby Doll сразу после Sing Me To Sleep. Alan Walker. Ну, открываем мы эту неделю с трека Galaxy, Kungs и Apelous London. Делай громче. Это утро вместе с нами.
2: Крутой подъем.
1: Подъем.

0: крутой подъем. Европа Плюс.
1: Сплетни на работе помогают продвигать карьеру. Официальное заявление психологов. Эксперты утверждают, что обсуждение коллег за спиной позволяет собрать полезную информацию и узнать, кому стоит доверять, а кого нужно остерегаться. Крайне важно собирать сплетни в спорных ситуациях. Знание всех точек зрения позволяет оценить намерения, эмоции и истинные мотивы коллег. Но есть нюанс. Психологи советуют только слушать, но самому не распускать сплетни, чтобы информацию не могли использовать против вас. Исследование показало, что те, кто в курсе сплетен и использует их для своего успеха, получают повышение на 80% чаще. Вот такие вот дела. Мы запоминаем. Мы с вами не сплетники, да? Мы просто анализируем обстановку. Кто у нас дальше там по плану Two Colors совсем скоро? Примадонна, делай громче. Летим в это утро. Вместе встречаем понедельник.
0: Крутой подъем
2: на Европе Плюс.

The sun is up. Where are you? Hello от Мизмо на радио номер 1 в России, 5.19 в Москве. Если ты хочешь, чтобы Мизмо здоровался с тобой чаще говорил тебе hello, в своем треке обязательно скачивай приложение Европа Плюс. Оно называется Радио Хаб. Там можно нас слушать, не находясь возле радиоприемника, не находясь онлайн. Все самые свежие подкасты, шоу, прямая трансляция из студии, все там есть, все специально для тебя, поэтому ждем. До гороскопа осталось всего ничего, пару хитов успею для тебя до этого поставить. Тима Белорусских появится, споет мысли. Также Love You For Life, Loud Luxury, Эмили Робертс. Очень ждем.

0: Подъем. Гороскоп.
1: Ну что, настал момент послушать советы Вселенной на этот день, на этот понедельник. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Погнали. Овны, им сегодня повезет во всем, что касается денег и работы. Тельцы, день будет не самым плодотворным, но веселым. Близнецы, ваше твердое намерение довести дела до конца поможет успешно и вовремя со всем справиться. Раки, вам могут напомнить о вещах, про которые вы хотели бы навсегда забыть. Львы, многое, что казалось сложным, раньше сегодня легко получится. Дева, вы по-настоящему расставите приоритеты и откажетесь от того, что мешало двигаться вперед. Весы, благоприятный день для романтических знакомств. Дерзайте. Скорпионы, день, когда вы с радостью оставите взаимные обиды в прошлом. Стрельцы, обстоятельства позволят сосредоточиться на задачах, с которыми вы успешно справитесь в одиночку. Козероги, сегодня вас везде будут окружать интересные собеседники. Водолеи, появятся неплохие идеи насчет оптимизации и упрощения рабочего процесса. Рыбы, не переживайте, ваши услуги никто не успеет приписать себе. Вот что говорит Вселенная. Впереди больше хитов, больше музыки. Удачный созвон совсем скоро, сразу после Sweet Summer Nights, Филатов, Керрис и Денис First и DNC. Успеем послушать Cake by the Ocean прямо сейчас.
0: Крутой подъем
2: на Европе Плюс.

Summer Nights на радио номер один в России. Настал момент дарить подарки. Да, 5:35. 745-6565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся. Удачный созвон. Начинаем. 745-6565, код Москвы 495. Жду звонков прямо сейчас.

Авторитейл на Ростовском шоссе 33. Только в сентябре. Особые условия на покупку в честь открытия. Пройдите тест-драйв и лично оцените динамику и комфорт автомобилей «Волга». Ждем вас в Авторитейл на Ростовском шоссе 33.

0: Кухонный созвон.
1: Итак, проверим наших слушателей на удачу. С нами на связи прямо сейчас Эрни. Эрни, привет.
2: Привет, привет.
1: Ну, рассказывай, как дела, как настроение твое?
2: Настроение отличное. С утра дозвонился, да и в Рум Плюс только не звонил.
1: О, замечательно, замечательно. Значит, вопрос следующий. Я узнал, что сегодня, 14 сентября, такой неофициальный праздник празднуется. Праздник, когда день, когда все под контролем. Скажи, у тебя в жизни чаще все под контролем или вот как-то хаотично, как вот как идет, так идет?
2: Не, ну больше под контролем.
1: Больше под контролем, хорошо. Ты организованный человек.
2: Да, такой.
1: О, слушай, ну это здорово, это правильно. Хотя иногда, знаешь, легкого беспорядка тоже можно добавить слегка для разнообразия, для, знаешь, для красок в жизни. Хорошо, с нами на связь также Вадим. Вадим, и тебе тоже большой привет.
3: Доброе утро, привет, привет.
1: Доброе. Вадим, ну ты тоже делись с нами. У тебя все под контролем в жизни? Или ты больше любишь, когда так на фристайле живется? Вот как происходит, так и происходит.
3: Не, все-таки лучше, когда планируешь.
1: Хорошо, согласен. Согласен. Любая импровизация лучше, это спланированная импровизация, как говорится. Так что в этом плане мы все с вами в одной команде. Я тоже стараюсь ответственно подходить ко многим вещам в жизни и планированию в том числе. Но, скажу честно, у меня не всегда получается. И когда не получается, я просто отдаюсь судьбе. Говорю, ладно, ну пускай вот как оно случается, так и случается. Я буду делать все, что в моих силах. Вот как и сейчас, парни. Буду делать все, что в моих силах. Посмотрим, если хоть одна цифра у вас в конце номеров телефонов совпадет. Все, каждый получит крутой шопер от Европа Плюс. Вы готовы пробовать?
2: Да.
1: Окей.
2: Вадим,
1: ты тоже?
2: Попробуем.
1: Ну все, тогда пробуем. Эрни, мы с тебя начнем, потому что ты первый дозвонился. Последняя цифра твоего номера телефона. Что там?
2: 8.
1: Так, Вадим, у тебя?
2: 0.
1: Не совпадение. Ладно, идем дальше. Эрни, давай предпоследнюю.
2: 8.
1: Еще раз 8. Вадим?
2: 7.
1: Уже близко, но все равно не то. Эрни, давай третью с конца. Что там?
2: 0.
1: Так, Вадим?
2: Да ладно, 0.
1: Ну вот же! Вот оно! Ребята, ну вы посмотрите, как у нас понедельник-то с вами начинается с прекрасного совпадения, которое, кстати, и запланировать было невозможно. Вот

От Селены Гомес и Римы. Calm down на радио номер один в России. 5:50 уже в Москве. Мы плавно движемся к финалу этого часа. Дюк Дюмон и Эми впереди Need You. Сразу после Give Me Something, One Republic.

0: Good morning, Amy. Need you 100% на радио номер один в России. Да, это мое обращение к тебе. Ты нужен мне на 100%, потому что впереди больше хитов, больше музыки, больше новостей и подарков. Летим в следующий час.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: столице 6 утра. А вот и Павел Беседин с новостями пришел к нам. Паш, доброе утро.
1: Привет, Миша. Доброе утро всем. Россия начала переходить на сотовую связь пятого поколения.
0: Ну, конечно.
1: В крупных городах гражданам стал доступен стандарт 5G. Пока все операторы большой четверки подключили только Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. А вот отдельные операторы подключили 5G еще в 13 городах, среди которых Тверь, Самара, Новосибирск, Казань, Великий Новгород, Краснодар, Волгоград, Красноярск, Пермь, Челябинск, Уфа и Ярославль. До конца года сети 5G появятся еще в 50 российских городах. Пока всеми преимуществами стандарта могут воспользоваться только владельцы смартфонов на Android, в Минцифры добавили, что доступность 5G в России для обладателей айфонов зависит от решения компании Apple.
0: И что же это означает, Паш? Что мы уже интернет, он уже будет, мы его будем видеть?
1: Практически будешь в интернете круглосуточно.
0: Ой, ну не хотелось бы на самом деле. Как реальная жизнь, куда пропадет.
1: Нет. А это все добровольно, не хочешь, не надо.
0: Я буду стараться не только через 5G общаться, Паш.
1: Почтовые голуби?
0: Не, ну я имею в виду...
1: Азбука Морзе, что там у тебя?
0: Личный контакт, начнем с него.
1: Это хорошо, это хорошо. Пока ты занимаешься личными контактами, роботы-кассиры могут появиться вскоре в России. В Минпромторге не исключают возможности внедрения таких технологий в нашей стране. В ведомстве рассказали, что человек под подобные машины смогут также выдавать заказы в пунктах маркетплейсов. При этом полностью заменять сотрудников роботами, конечно же, не планируется. Сейчас для торговли также разрабатываются системы машинного зрения и технологии, которые позволяют роботам самостоятельно перемещать товары.
0: Ну, здорово. Я, правда, себе представляю, что роботы тоже будут играть в эту игру, мол, Зина, надо товар отменить. Зина сейчас подойдет отменить товар. И ты все равно будешь стоять на кассе, вот это вот, ждать, да. Но проблемы не уйдут никуда, Паш, мне кажется. Зависания какие-то. Но я не только пессимистично смотрю, оптимистично тоже, это круто. Все быстро оптимизируется, да, можно по кнопочкам, по QR-кодам, вот это все быстро можно будет сделать, да.
1: Я считаю так, Миш, надо вот дождаться появления первого робота-кассира.
0: И потом...
1: И прям потестить его.
0: Да, 100%. По одной шоколадке покупать весь день.
1: А ты жесткий. Пока Миша думает, что делает с роботами-кассирами, расскажу вам, что новый мультимиллионер появился в России. Музыкант Николай из Курска выиграл в лотерее. Знаешь, сколько, Миш?
0: Я уже вот не знаю, Паша. Сколько можно?
1: 12 миллионов рублей.
0: С ума сойти.
1: РИА Новости сообщает, что Николай в течение последнего года периодически участвовал в лотереях. Специальной стратегии при выборе билетов у него не было. Он полагался на интуицию. В этот раз он приобрел около 10 билетов, один из которых и принес музыканту заветный супер. Приз. Часть средств он планирует использовать, чтобы помочь родителям. Оставшиеся деньги пойдут, конечно же, на развитие музыки и на текущие расходы. 10% суммы новый мультимиллионер обещал отправить на благотворительность.
0: Круто! Круто! И родителям поможет, и студию себе оборудует, и вон, и еще на благотворительность денежки выделены. Ну, молодец.
1: Если Оле нужно кто-то на бэк-вокал, да, то, да, в принципе, да, мы можем, наверное.
0: А я уже пишу ему, Паш, честно говоря. Честно говоря, я под столом уже там отправляю.
1: Я буду гитары подносить тогда.
0: Хорошо. Ну, а пока послушаем наше творчество. Наши хиты «Bust My Michelle», «Play Man Hadley», а прямо сейчас «Медуза» и «Кенрика Мамил» на Европе+.
2: Крутой подъем.
3: Подъем.

0: сердце мое.
1: Пламенное тело. Если я буду танцевать, то только с тобой. Вот на таких словах нужно ловить, да, человека и говорить все. Отныне. Какой-то медленный танец, увижу тебя с кем-то еще. Все, нужно будет как-то объясняться. Это Баста и моя Мишель на Европе Плюс. Впереди Мэдисон Марс и Little League. Прозвучит New Vibe Cody сразу после Wonderful Life, Hearts и Purple Disc Machine. Делай громче, летим вперед.
2: Крутой подъем. На Европе Плюс.

0: Марс Лилик, New Vibe Hoodies на Европе Плюс. Да, мы плавно двигаемся далее. У нас гороскоп на горизонте виднеется. До этого Crazy in Love успеем послушать Beyoncé и Jay-Z. Также Temper City появится, Self Aware. Ну и музагруз тоже случится с нами в этом часе. Не пропускай.
1: Реклама. Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
2: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
3: Отель «Корпоративный центр Сбербанка». Роскошь в сердце Кавказских гор. 47 уникальных номеров. Изысканная кухня, спа с бассейном и захватывающие виды. Подарите себе отдых, где каждая деталь создана для вашего удовольствия. Сочи, Красная Поляна.
4: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
5: Привет! Шикарно выглядишь. Новое платье?
6: Да, и не только платье.
7: Начните ваше преображение с клиникой «Медист». Мамопластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: И чего вам сейчас не хватает?
9: Пространства.
8: Еще?
9: Тишины, спокойствия.
8: Вам не ко мне?
9: А куда?
10: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
11: Цены берем на абордаж. Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
12: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж. Все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду. «Вираж». Северная, 446 и Мачуги, 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
13: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
14: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
13: Не упустите свой шанс стать родителями.
14: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Советы Вселенной на этот понедельник. Погнали, гороскоп в крутом подъеме на Европе+. Овны, сегодня повезет во всем, что касается денег и работы. Тельцы, денег будет у вас хватать, и день будет не самым плодотворным, но веселым. Близнецы, ваше твердое намерение довести дело до конца может успешно и вовремя совсем справитесь. Раки, вам могут напомнить о вещах, про которые вы хотели бы навсегда забыть. Львы, многое, что казалось сложным раньше, сегодня легко получится. Дева, вы по-новому расставите приоритеты и откажетесь от того, что мешало двигаться вперед. Весы, благоприятный день для романтических знакомств. Дерзайте. Скорпионы, день, когда вы с радостью оставите взаимные обиды в прошлом. Стрельцы, обязательства позволят сосредоточиться на задачах, с которыми вы успешно справитесь в одиночку. Козероги, сегодня вас везде будут окружать интересные собеседники. Водолеи, появятся неплохие идеи насчет оптимизации и упрощения рабочего процесса. Рыбы, не переживайте, ваши заслуги никто не успеет приписать себе. Вот что говорит нам Вселенная. Впереди музагруз, сразу после Divac, Slow Down и End of the World тоже успеем послушать. Майли Сайрус прямо сейчас на Европе+.

0: Загруз начинается. 745-6565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся. Поиграем, поболтаем. Может быть, уйдешь с подарочком в этот понедельник. 745-6565, код Москвы 495. Жду тебя.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Температура за окном в центре Краснодара плюс 18 градусов. По данным Яндекс, погода сегодня в краевой столице облачно, без осадков, днем 28 выше 0. Ну а сейчас в Краснодаре плюс 18.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
4: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячий линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-861-944-30-42. Русмедиа. Реклама в лифтах. Работает всегда.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: О, Родинка.
11: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет Холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет Холл. Гурам Амарян.
12: Билеты gouramamarian.ru. 18+.
13: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.

0: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз.
1: Ну что, классная термокружка у нас имеется. Будем пробовать сейчас ее дарить. Возможно, ее Карина сегодня заберет. Карин, привет тебе.
2: Привет, Европа Плюс.
1: Привет. Ну, рассказывай, как дела, как поживаешь? Чего нового происходит у тебя?
2: Замечательно, очень хороший день, потому что последний раз вам дозванивалась 6 лет назад.
1: Вот.
2: Представьте, сколько времени пыталась.
1: Вот какая красота! Вот, ты видишь как? Но иногда, да, иногда вещи случаются не так часто. Не так часто, как хотелось бы. Но зато грандиозно. Я надеюсь, сегодня удастся победить. Мы будем играть в загруз. Ты как вообще, готова?
2: Готова.
1: Ну, хорошо. Странно было бы, если бы ты такая. Да нет, что-то не хочется. Все, расход. Я такой, ну ладно, Карин, как скажешь. Ну, поиграем. Значит, у меня есть несколько фактов. Угадаешь, о каком исполнителе речь. Все, термокружка сразу же полетит тебе в руки. Факт номер один. У этого парня вышел альбом, он называется «Iceman». На обложке рука в перчатке Майкла Джексона. Да. Еще... Что еще? Он в 26-м году установил необычный рекорд, стал первым артистом, у которого 400 песен в Billboard Hot 100. Вот, в общем, очень-очень талантливый парень, такой обаятельный. О ком идет речь? Вариант один. Может быть, это Дрейк. А может, Эд Ширан? Вот такие два варианта. Либо Дрейк, либо Эд Ширан. У кого есть альбом «Iceman» и у кого 400 песен в билборде. О ком речь? Ну, что думаешь, Карин?
2: Давайте попробуем вариант 2.
1: Вариант 2. Эд Ширан. А, слушай, а ты знакома с творчеством первого или второго? Или...
2: Нет, наугад, пальцем в небо.
1: Ну, наверняка ты знаешь какие-то хиты, но просто как бы вот именно не суперфанатка. Пальцем в небо, хорошо, принимается. Итак, твой ответ Эд Ширан, и это...
3: К сожалению, нет, Карин, к сожалению, нет. Речь именно о Дрейке, о рэп-исполнитель, да, не так давно у него выходил альбом именно с рукой в перчатке Майкла Джексона на обложке, которую, кстати, если мне не изменяет память, он на аукционе выкупил специально для пиар-компании своего альбома, и 400 треков в билборде, это тоже про него. Эд Ширан, безусловно, невероятно талантливый, у него тоже куча фактов о нем есть. Я вот знаю, что у него татуировка кетчупа, которую он очень любит, и на руке вот изображена. Ну да ладно, Карин, знаешь, победа, как когда мне всегда не удавалось забрать приз, мне все вокруг говорили, Миш, главное участие. Я сначала думал, зачем вы мне это рассказываете, а потом думал, ну с другой стороны. С другой стороны, вот утро понедельника, как его креативно провести в эфире Европа Плюс, разумеется. Карин, эти аплодисменты для тебя.
2: Спасибо большое.
1: Ну тебе спасибо. Какие планы на вторую половину сентября? Чем будешь заниматься?
2: Вам дозваниваться.
1: Хорошо, ну тогда я буду ждать. Прекрасной недели тебе желаем. Еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
2: Ага. Всего доброго.
1: Больше хитов впереди. Кьюджел, Френч Монтана, Дэвид Гетта. Появится прямо сейчас. Shine, делай громче. Летим вперед.
0: Крутой подъем на Европе Плюс.

На Европе Плюс 6.50 столице. В финале этого часа Энрике Иглесиас появится. Tired of being sorry. Также My Million Enemy. Послушаем Стромая. В LA Вики тоже ждем. Уже меньше, чем через 10 минут.

0: Москве 7 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята. Доброе утро всем. Россия усилила санитарный контроль на границах. Больше миллиона россиян воспользовались мобильным избирателем. И синоптики рассказали, что нас ждет предстоящей зимой. Далее подробности. Но начнем с главного события этой осени. 10 дней остается до живого завтрака с бригадой У. Он стартует 25 сентября ровно в 7 утра по Москве в крупнейшем клубе столицы ВК «Стадиум». Вэл и Вики подготовили невероятно крутые подарки и сюрпризы, а также ароматный кофе и вкуснейшие круассаны. На живом завтраке с бригадой У выступят самые драйвовые артисты. Это Айова, Тима Белорусских, Лирик, Звонки, а также Богдан Медведи, который впервые прилетит в Россию специально ради живого завтрака с бригадой У. Еще раз, 25 сентября с 7 до 10 утра, вход свободный. К другим событиям. Россия усилила санитарный контроль на границах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что ужесточения вызваны рисками лихорадки Эбола. По ее словам, сейчас проверяют всех, кто возвращается из эпидемически неблагополучных стран. Специалисты на российской границе фиксируют у всех въезжающих повышенную температуру и прочие признаки ухудшения состояния здоровья. Сервисом «Мобильный избиратель» на госуслугах воспользовались уже свыше миллиона человек. Сервис предназначен для тех, кто в дни выборов будет находиться не по адресу прописки. С его помощью можно выбрать участок на всей территории страны для голосования на выборах в Госдуму. Для участия в региональных выборах выбрать участок в пределах своего региона могут жители 56 субъектов. Также действует особый порядок для жителей 6 регионов, которые могут проголосовать за главу своего региона, находясь в Москве. Напомню, выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Граждане смогут проголосовать как на избирательном участке, так и онлайн. Аномально теплая и влажная зима ожидается на большей части территории России. Как рассказали синоптики, температура воздуха в среднем может превышать норму на 3-4 градуса. Причем сильнее всего потепление будет заметно в центральной части страны и южных регионах. Максимальное отклонение от климатических значений ожидается в феврале. Количество осадков в январе может оказаться на 30 или даже 40% выше нормы. Причиной такого сценария специалисты называют климатическое явление «Эль-Ниньо». Россиянам пообещали не только оттепели и обильные снегопады, но также снежные бури, туманы и гололед. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 84 рубля и 26 копеек. Евро тоже похудел, 97 рублей и 87 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: Фух, ну что, начнем. 7 часов 4 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: Эх, Вики, сколько же всего хочется обсудить, но, судя по всему, не имеем такой возможности.
1: Хватит издеваться надо мной. Да, я с утра прикусила язык. Достаточно сильно, впервые так сильно прикусила язык. Там аж гематома на языке. Ну, ничего страшного, Пашенька Беседин мне сказал, говорит, поешь мороженое. Вот я съела мороженого, полечилась, так сказать.
0: И как?
1: Никак. Мороженое вкусное было.
0: Спасибо, Паш, еще и девчонка деньги потратила лишние. Ну, хотя бы скажи...
1: Сто. Что тебе сказать?
0: Молодец, а? Молодец. Молниеносная реакция. Какая еда стала причиной этой травмы?
1: Сушеный манго.
0: Сушеный манго.
1: Да. А он такой достаточно твердый, я так...
0: Берегитесь. Ты отбирала у кого-то, как будто бы у самой себя.
1: У самой себя, да.
0: Ну что ж.
1: Сухофрукты, вот у них даже название такое, сухофрукты, да, опасные какое-то.
0: А вот изюм бы ела?
1: Нет, конечно.
0: Но это не вопрос, это не сказанное предложение.
1: Знаешь, я не
0: люблю
1: изюм.
0: Изюм бы ела, было бы все нормально.
1: Возможно, он помягче.
0: Да, да. Ну что ж, вот с таких вот новостей физиологических начнем, да, пожалуй, эфир? Впереди бригада у Music Awards.
2: Программа выходит при поддержке нацпроекта.

0: Awards. Наука – это круто. Молодежные лаборатории. Масштабная программа «Приоритет 2030». Передовые инженерные школы. Классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».
1: 7 часов 9 минут в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс. Начинается, Вики, я тебя поздравлял
2: с
1: бы.
2: Чем?
1: Но я тебя поздравляю. Вот весь твой день до момента твоей встречи с Ушаном Манго.
2: Ага.
1: День у меня все под контролем.
2: У меня вообще не под контролем.
1: Поэтому сегодня номинация звучит так. Контрольная работа. Очень приятная.
2: Хорошо.
1: И представлены в ней Calvin Harris и Hurts Under Control. Один из моих любимых треков, между прочим.
2: Да?
1: Mm-hmm. А еще здесь же Афроджек и Ева Симмонс Take Over Control. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за трек, который вам сегодня вот как-то больше нравится.
1: И победителя послушаем в эфире полностью.

0: Love, это Феликс Йен и Рэй Далтон, бригаде Уны. Европе Плюс, 7.12 в Москве. Вики?
1: Да.
0: Я понимаю, день сложный, но попробуй достать вот тот конвертик.
1: Достаю, вскрываю его.
0: А там почти 59% голосов победителей сегодня. Это Calvin Harris и Hurts.
1: Слушаем.
0: Under control.

Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.

0: это артисты живого завтрака, группа Йова в бригаде «Умный» Европе плюс. 7:19 в Москве. И что будет?
1: Расскажу про новый рекорд Гиннесса. Такой рекорд, который я бы точно не повторила. Вот прям 100%. Ты, может быть. Я в тебя верю в этом плане.
0: О, это что-то неприятное, значит.
1: Ну,
0: тебе потребуется твоя вера, это точно что-то неприятное. Подождем, впереди Вики Ньюс, бригаде «Умный» Европе плюс.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: «Родинка».
3: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
4: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
5: Это фантастика! Шикарная ринопластика! Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Опять. А Петровы звукоизоляцию за бешеные деньги сделали.
7: Да они не разбираются.
6: А кто тогда?
7: Производитель. Кнауф. Решение Кнауф Спейс с гипсокартоном нового поколения – это реальная защита от шума. И цена хорошая.
6: И ты?
7: Заказал. Монтаж завтра.
8: Knauf Space. Надежная защита от шума. Подробности на Knauf.ru.
9: Куда едем?
10: На Покрышкино.
9: Хотите свою машину, наверное?
10: Ага.
9: И чтобы на выгодных условиях?
10: Да.
9: А едете, наверное, в первый «Лада-центр».
10: Вы что, экстрасенс?
9: Не, я просто таксист. И каждого второго туда вожу.
11: Новый первый «Лада-центр» на Покрышкино 13/1. Успейте купить авто с выгодой до 400 тысяч рублей.
9: Ну что, первый «Лада-центр»?
11: Официальный дилер первый «Лада-центр» Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
12: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Да-да, это Шакира и Бурнобой в бригаде У на Европе Плюс. 7:25 в Москве. Вики, рассказывай.
1: Да, рассказывай.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Ты знаешь, я вот смотрю на этот рекорд, сейчас расскажу про него, и немножечко завидую, потому что я обожаю путешествовать. Но я все-таки девочка, и я люблю путешествовать более-менее с комфортом. Ну, более-менее.
0: Ну, ты знаешь, в какой-то степени получается, я девочка. Если уж так рассуждать.
1: Нет, подожди, мне кажется, ты более...
0: Ну, это да, я более.
1: Более дикарь. Ну, вот мы когда с тобой были на пляже, с галечном пляже, ты нормально по гальке ходишь, не как я.
0: Я терплю.
1: Вот, ну поэтому рекорд тебе подходит. Итак, ирландец попал в книгу рекордов Гиннесса, пройдя босиком от Стамбула до Ирландии.
0: От Стамбула до Ирландии.
1: Он прошел 10 стран, ну чтобы ты понимал. Значит, он...
0: Часть маршрута по воде прошел?
1: Ну как-то пешочком везде шел.
0: Великий человек.
1: Да, ну в общем, начал в Турции, потом Болгария, Румыния, Венгрия, Австрия, Германия. Хорошие, кстати, страны, интересные. Франция, Англия, Уэльс и потом вернулся в родную Ирландию. Говорит, что, конечно, ему было сложно, потому что он шел год.
0: А вот что бывает с людьми, которые перечитают «Властелина колец».
1: Да, 369 дней он шел, представляешь?
0: Путешествие хоббита буквально.
1: Да. Да.
0: Что, да.
1: Ты просто хотела сказать, что я посмотрела 10 минут сериала. Вот.
0: «Властелин
1: колец», да.
0: И что, как?
1: Ну, пока не знаю, но я решила опровергнуть, что все хвалят. Наоборот, его как-то не хвалят. Ну, может, он все-таки не так плох, как все думают.
0: Ну, и посмотрела целые 10 минут, молодец.
1: 10 минут пока неплохие. Итак, 369 дней он шел, сказал, что, в принципе, было достаточно, ну, нормально. Более-менее.
0: Но на ноги лучше не смотреть.
1: На ноги лучше не смотреть. И говорит, и зимой, конечно, было неприятно идти босиком.
0: Не успел в летний период добраться.
1: Не успел.
0: Ну, молодец. Говорю словами его матери. Молодец,
1: молодец,
0: доволен, молодец.
1: На целый год. Тем временем в Чехии ночью один ежик, разбойник, хулиган, можно сказать, стал звездой местного телевидения и интернета. А в чем суть? Он вышел ночью погулять и нашел пивную банку. И начал ее катать по дороге. Ничего такого, просто игрался, мальчик.
0: Что, оказалось... Что ежики не только грибочки на спине переводят.
1: Да, да, да, да. А естественно, ну ты понимаешь, вот вроде маленький ежик и вроде пивная банка, но шума от этого было очень много. И вся улица вначале думала, что ну это кто-то, ну хулиганы, пацаны, хулиганы, надо наругаться. Потом кто-то даже хотел вызвать полицию. И в итоге видели, что это маленький ежик.
0: И закрыли его. А там такие, знаешь, правоохранительные органы. Никаких исключений.
1: Теперь он, да, местная знаменитость, местный бандюган.
0: Неважно, кто ты, футбольный фанат или еж. Закон один для всех.
1: Да.
0: Спасибо, Вик. Впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: 7:30 на Москве, гороскоп на понедельник, 14 сентября.
1: Да, умные.
0: Да, можно, можно.
1: Сегодня повезет во всем, что касается денег и работы.
0: Тельцы, день будет не самым плодотворным, но веселым.
1: Близнецы, ваше твердое намерение довести дело до конца поможет успешно и вовремя со всем справиться.
0: Раки вам могут напомнить о вещах, про которые вы хотели бы навсегда забыть.
1: Львы, многое, что казалось сложным раньше, сегодня легко получится.
0: Девы, мы по-новому расставим приоритеты и откажемся от того, что мешало двигаться вперед.
1: Весы, благоприятный день для романтических знакомств. Терзайте.
0: Скорпионы, день, когда вы с радостью оставите взаимные обиды в прошлом.
1: Стрельцы, обстоятельства позволят сосредоточиться на задачах, с которыми вы успешно справитесь в одиночку.
0: Козероги, сегодня вас везде будут окружать интересные собеседники.
1: Водолеи, появятся неплохие идеи насчет оптимизации и упрощения рабочего процесса.
0: Рыбы, не переживайте, ваши услуги никто не успеет приписать себе.

0: Ларин, бригаде У на Европе Плюс, 7:34 в Москве. У нас впереди первая мысль. Mm-hmm. Да, и сегодня, во второй понедельник сентября, Вики, пришло время блистать.
1: Я готова. Ты готова? Мне нужен какой-нибудь классный напарник или напарница.
0: Секунду, а ты играешь, да?
1: Я играю.
0: Да, ты играешь, mm-hmm. да. А кого хочешь в команду?
1: Кого-то, кто готов получать подарки. Судьбы.
0: Впереди первая мысль. Звоните.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: 18 градусов тепла сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 28. Сейчас же в Краснодаре 18 с плюсом.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Догма 5».
4: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса, собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама. Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
6: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
7: Цены берем на абордаж. Йо-хо-хо! Техмаркеты «Вираж».
8: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж. Все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду. «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
9: Внимание, вопрос от телезрителя. Где в Краснодаре купить двухкомнатную квартиру от 4,5 миллионов рублей в сданном доме?
10: У нас досрочный ответ. ЖК «Молодежный 2».
9: И это правильный ответ.
11: Двухкомнатная квартира в Краснодаре от 4,5 миллионов рублей. Все дома сданы. Отделка под ключ. Звоните звездочка 3711. ЖК «Молодежный 2».
12: ООО «ВКБ «Новостройки». Дома сданы. Не оферта.
13: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
14: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
13: Гипервыгода в каждой покупке.
14: Все подробности на lenta.com.
15: Рекламная служба в Краснодаре.
1: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 7:41 в Москве. Первая мысль бригады У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Привет, меня зовут Вадим.
0: Привет, Вадим. Вадим, где ты живешь?
2: В городе Владимир.
0: Прекрасно, Вадим. Да что ж там, обращаемся ко всему городу. Владимир, сегодня ты играешь в первую мысль с Вики. Как тебе...
1: Такой расклад.
0: Как тебе такой факт?
2: Будем совпадать и побеждать.
1: Согласна.
0: Хороший настрой.
1: Мне нравится.
0: Вики, ты, пожалуйста, удались на пару минут, а вернешься звуком, который, вне зависимости от того, какое сегодня число, постоянно присутствует в твоей голове. Иногда ты делишься этим звуком, и никто в коллективе не слышит эти звуки, но они есть.
1: Очень странно.
0: Да, я согласен. Согласен, не могу сказать, что это было правда. Не странно? Вадим, у меня для тебя несколько незаконченных предложений. Я по очереди буду тебя озвучивать каждое. Каждое будешь завершать первым, что приходит в голову. Потом Вики вернется, с ней сделаем то же самое. Если где-то мысли совпадут, подарок твой. Готов?
2: Да, готов.
0: Погнали. Содержимое моего холодильника сложно представить без...
2: Молока.
0: Молока, хорошо. С гордостью хочу заявить, сегодня я...
2: Лучший.
0: Лучший, угу. Вообще, я человек не суеверный, но каждый раз...
2: Каждый раз смотрю в зеркало, когда домой возвращаюсь.
0: Молодец. На всякий случай, да. В понедельниках мне больше всего нравится...
2: Конец рабочего дня.
0: Ну и последнее. Где лучшие тусовки? У нас...
2: В клубе, конечно.
0: Да, да. Да, да. Вот мы и проверили твой возраст, Вадим. Внимание, возвращается Вики.
3: Не помогут крики, как их не кричи. Чтобы вернуть Вики, я включаю.
1: Да, да, да.
0: Особенно приятно, когда ты в феврале приходишь и говоришь: ребят, вы слышали птички?
1: Так это правда.
0: Запили. Да, правда, правда. Я же говорю, правда.
1: Я, кстати, очень скучаю сюда по птению, пению птиц.
0: Особенно февральскому. Вадим, молодец, давай с тобой продолжим.
1: Да.
0: Содержимое моего холодильника сложно представить без...
1: Яиц.
0: Молока, именно так ответила.
1: Нет, молока нет.
0: С гордостью хочу заявить, сегодня я...
1: Супер.
0: Лучший.
1: Вот, нет?
0: Ну да, но нет. Вообще, я человек не суеверный, но каждый раз...
1: Если я что-то забываю дома, я возвращаюсь, три раза смотрю в зеркало.
0: Молодец.
1: То же самое, да?
0: Да.
1: А еще я сижу на дорожку.
0: Три раза? А зачем лишние два? Там главное же посмотреться и язык показать.
1: Нет, я делала так раз. Хоп, хоп. Нет, ты не делаешь так?
0: Ну, это какие-то личные уже.
1: Вадим, а ты как смотришь? Ты смотришь...
0: Насмотрелась клипа Бьонсе? Что за хоп, хоп, хоп?
1: Подожди, сейчас у Вадима спросим. Вадим, как ты делаешь? Ты один раз смотришь
2: один,
1: или три?
2: Один разочек. Один.
1: Ну, это может быть женское.
0: Да, если Вадим смотрелся три раза, значит, три раза что-то забывал.
1: Да, я всегда
0: Ладно.
1: Три раза смотрюсь.
0: Победа есть. Давай добьем остальное. В понедельниках мне больше всего нравится...
1: В понедельниках мне больше всего нравятся коллеги мои.
0: Конец рабочего дня. Ну и последнее. Где лучшие тусовки?
1: У нас на работе. У нас на живом завтраке.
0: Серьезно?
1: Что?
0: Серьезно? Где лучшие тусовки у нас? И ты ответила...
1: Ну, в клубе, ладно, ладно.
0: Ну, да,
1: в клубе,
0: да,
1: в ВК-стадиум 25 сентября на живом завтраке. Приходите, Вадим, мы ждем тебя.
0: Молодец, молодец. Кстати, эту информацию слышали все, кто не оплатил платную подписку на Европлюс. Там нативная реклама сразу в любой игре.
1: 25 сентября. Кстати, 25 сентября. Кстати, 25 сентября.
0: Вадим, браво, есть победа, лови подарок.
4: Маленькая колонка.
3: Для больших хитов Европы Плюс!
0: Вадим, поздравляем! На...
2: Спасибо!
0: Колоночку заработал. Хорошего дня и Владимиру передавай привет. Счастливо.
1: Пока.
2: Пока-пока.

0: Hit My Heart, это Бенас и Брос, бригаде Уны, Европе Плюс, 7.48 в Москве. У нас впереди сончик, который мы отчасти посвящаем жуткому сериалу «Черное зеркало».
1: Там была серия, классная на самом деле серия, про подписку.
0: Да, и мы хотим с вами поговорить, вот за какую подписку вы готовы платить, но придумать собственную подписку. Вот от чего бы вас она избавила?
1: Вот я бы, знаешь, от чего хотела избавиться? Вот да. Когда тебе кто-нибудь звонит или пишет, например, с каким-нибудь предложением, там, банковское предложение или какое-то рекламное предложение, и ты вежливо говоришь: нет, спасибо, мне это неинтересно.
0: Да.
1: И вот чтобы дальше не продолжался диалог, чтобы не было: а расскажите, а почему?
0: А, то есть...
1: А вот почему вы так думаете?
0: Ты бы не хотела вот полный блокиратор, да? Ты бы хотела остаться хорошим человеком, как будто бы, ну, ты взяла трубку.
1: Да, полный блокиратор нет, может быть, там что-то полезное будет. Но вот когда я говорю «нет», чтобы не было: ну как же нет? Вам же это надо! Нет, нет, не надо. Почему вы так думаете?
0: Я бы с удовольствием оплачивал подписку на всегда примерно один и тот же уровень ногтей на руках. Ну, ты оплачиваешь подписочку, они у тебя вот на одном уровне держатся, ты вообще не обращаешь внимания на них.
1: Да, это прикольно.
0: Да. Но не так, как звонки, конечно, но тоже круто, согласен. Расскажите, какую вы оплачивали бы подписку, ну и придумайте, какую.
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко «Написать в эфир».
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9. Победитель премии «Внедорожник» года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru. Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
9: Ты у меня стулка.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно...

0: сайте agencytde.ru/16+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробности

0: Предложение на авито.ру 12+.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Soundcheck. Soundcheck. Бригаде У.
1: 7:56 в Москве. Сегодня в Soundcheck слушаем подписку. На что вы бы оплачивали с удовольствием?
2: Слушаем.
1: Внимание.
3: Доброе утро, ребята. Обязательно нужна подписка на постоянный вес и постоянную длину волос.
2: Да. Ну, постоянный хороший вес. А не то, что, знаешь, ты один раз зафиксировался в плохом весе, и все, и постоянно так.
1: Ну да, там еще правила пользования лучше почитать. Ну, если ты заключишь подписку, что ее можно расторгнуть. Дальше.
4: Доброе утро, бригада У. Я бы с удовольствием оплатил подписку на штрафы ГИБДД. Уже устал их платить. Сейчас висит 6. Хотя не нарушаю. Почесал щеку, пришел штраф за разговор по телефону. Вот так вот бывает.
2: Ну ты не чеши щеку.
1: Ну как-нибудь так, а плечо? А плечо, или проси другого. Хотя...
2: Тоже.
1: И на этот трафик найдется. Так, дальше.
5: Доброе утро, Европа Плюс. А я бы всегда хотела, чтобы была оплачена подписка на идеальный кофе. Всегда вкус, всегда вкусное молоко. А то бывает купишь, а молоко не очень. Или бариста не очень. Всем хорошего дня и хорошего кофе.
2: Или бариста какой-то необаятельный. Согласна. Очень обидно, особенно когда кофе дорогой. И ты его так хотел, и ты делаешь глоток, и там...
1: Ну все просто. Если кофе так легко испортить молоком...
2: Пейте черный, как мы.
1: Избавьтесь от молока. Дальше.
6: Привет, бригада У. Я бы хотела, чтобы была подписка на идеальное состояние. То есть ты выбрал возраст, лучшее свое самочувствие, закрепился в нем и дальше просто продляешь.
1: Да.
2: Найти бы этот день, когда ты себя идеально чувствуешь.
1: Или ты только все заключила, через год ты гораздо круче. А уже переоформить нельзя.
2: Возможно, да.
1: Ну и финальное.
7: Я бы оформил подписку на осеннее здоровье. Это бы явно было бы дешевле, чем платить за лекарства.
2: Да, осеннее, зимнее, весеннее, все пригодится.
1: Ну, летнее на всякий случай. Спасибо.

0: Пятая Кэтс, Ай, бригаде У на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем легкого понедельника.
2: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Москве 8 часов утра. Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята. Доброе утро всем. Мировая дедоларизация ускорилась. Россиянам напомнили, когда стартует отопительный сезон. И врачи рассказали, что нужно съесть, чтобы повысить свою работоспособность. Далее о подробности. Глобальная дедоларизация ускорилась, об этом заявил первый зампред комитета Софеда по финансовым рынкам. По его словам, Россия в этом процессе оказалась пионером. Сначала мы начали торговать за рубли газом, а затем почти вся внешняя торговля была переведена на рубли и валюты дружественных стран. При этом доля доллара продолжает убывать, и обратить этот процесс, по словам эксперта, уже не получится. Свою роль в отказе стран от доллара играют также односторонние санкции США и их союзников. Телефонные мошенники придумали новую уловку для обмана россиян. На этот раз они звонят представителям старшего поколения и сообщают, что все их сбережения будут переведены в цифровой рубль. А для того, чтобы отказаться от этого, нужно подтвердить свое согласие кодом из СМС. Сразу после этого все деньги жертвы утекают мошенникам. Власти напоминают о том, что никому нельзя сообщать коды из сообщений, а цифровой рубль является еще одной формой российской валюты. И электронные кошельки россияне могут открывать самостоятельно и добровольно. Отопительный сезон не за горами. РИА Новости напоминает о том, что батареи в жилых домах во всех регионах нашей страны включают в разное время. Главный критерий – это температура воздуха за окном. Как только это значение не превышает 8 градусов Цельсия в течение 5 дней подряд, батареи начинают работу. При этом законодательство не устанавливает конкретных календарных дат начала и окончания отопительного сезона. Решения принимают органы местного самоуправления, но с обязательным соблюдением федеральных нормативов. Что нужно съесть для того, чтобы повысить свою работоспособность? Ответ на этот вопрос нашли врачи. По словам диетологов, для этого достаточно съедать 100 граммов мойвы в неделю. РИА Новости пишет о том, что, по словам врачей, секрет эффективности мойвы кроется в уникальном балансе питательных веществ. Витамины В12 и В6, омега-3, магний, фосфор и калий содержатся в этой рыбе именно в тех пропорциях, которые необходимы организму в стрессовой ситуации, а также для того, чтобы на регулярной основе чувствовать прилив сил. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 84 рубля 26 копеек. Евро тоже похудел 97 рублей 87 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 8:04 в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Ну ты хоть скажи, оно того стоило или нет?
1: Что именно?
0: Ну, вот это вот скалолазание твое на вершину постамата.
1: На вершину постамата. Ну да, вчера произошла грустная история. Ну ты знаешь, это просто любой день из жизни невысокого человека. Я пришла в постамат получать посылку из Китая. А там много-много-много разных ячеек. И я считаю, что надо ввести закон, что там должна быть камера, которая считывает рост человека.
0: Правильно-правильно. И что делать, если положили верхнюю, она тут же перекладывает нижнюю?
1: Ну, они заранее должны знать мой рост.
0: А, все, окей.
1: Вот, ну и все, мне открывается ячейка, а я достать-то не могу. Я прыгаю, так грустно, унизительно. Потом пришлось спросить высокого человека.
0: Хорошо, что ты не постеснялась и сняла все это, сделала и затворилась. Рассказала всему миру.
1: Да.
0: Ну, это очень милое видео. Тебе кто в итоге помог?
1: Мальчик какой-то приходил мимо.
0: То есть даже не мужчина?
1: Не, ну молодой такой мальчик, студент. Я говорю, мужчина, молодой человек, пожалуйста, вы не могли бы своей длинной, высокой рукой...
0: Ну это очень милая история.
1: Дотянуться.
0: Ну, что там было-то хоть?
1: Там были туфли.
0: О.
1: Очень даже, кстати, ничего такие.
0: С помощью которых теперь я.
1: А ты знаешь, кстати, про туфли. Я заказывала туфли, и обычно пишется, какой каблук, а там пишется высокий.
0: О.
1: Это какая высота? Высокий.
0: А нам больше это и не надо.
1: Да.
0: Ну, вот так, ребята, вот не прибегая к помощи почтоматов, мы можем просто взять и кому-то отправить планшет.
1: Да.
0: Опять?
1: Да, вы главное дозвонитесь и все.
0: Хотите? Впереди невероятно, но звоните.

0: Baby Doll, это Доминик Файк, бригаде У на Европе Плюс, 8 часов 7 минут в Москве. Пока мы ждем невероятно, но будем музыкально путешествовать, Вики.
1: Куда сегодня?
0: Сегодня наш чартер отправляется в страну, в которой ты не была.
1: Супер. Япония.
0: Нет.
1: А Южная Корея? Давай, это Азия?
0: Нет.
1: Латинская Америка?
0: Нет.
1: Ты долго думал, Африка?
0: Нет.
1: Северная Америка?
0: Да.
1: Мексика?
0: Нет.
1: Коста-Рика, ну, не знаю, на Центральной Америке.
0: Ну, возьми страну поизвестней.
1: США.
0: Да, летим в США. А там в чартах такой трек, ребята, такой трек. Это Tame Impala, Loser.
2: Чартер бригады У.

0: Понятно, но... В бригаде У.
1: Наука – это круто. Молодежные лаборатории. Масштабная программа «Приоритет 2030». Передовые инженерные школы. Классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».
2: 8 часов 12 минут в Москве. Невероятно, но... В бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Привет.
2: Привет. Привет. Как тебя зовут?
4: Рома.
3: Рома. Ром, ты откуда?
4: Я из Зеленограда, Москва, Зеленоград.
2: Зеленоград. Ром, скажи, пожалуйста, когда в последний раз ты реагировал на какую-то новость или историю друзей? Да ты что, не может быть.
4: Да то, что не может быть. Да, наверное, мне кажется, каждый день реагирую
2: вот.
4: Только на детей. Не может быть.
2: Ром, ну правда, мир такой, невозможно определить, где настоящие новости, какие-то научные открытия, а где вымысел. Вот об этом мы с тобой и поговорим сегодня.
3: Да, у нас будет для тебя два научных прорыва. Один из них реальный, второй мы придумали. Вот угадаешь, какой из них правдивый, тогда получаешь от нас планшет. Окей?
2: Готов?
4: Договорились, да. Готов.
2: Рома, удачи. Внимание, первое открытие. Инженеры разработали мощную антенну, которую ставят на дно корабля. Она видит сквозь землю и показывает, что под морским дном до 200 метров вглубь.
3: А вот второе открытие. Инженеры изобрели подводный пылесос, который собирает мусор с морского дна и сразу перерабатывает его в сети для рыболовных снастей.
4: Мне кажется, первый вариант.
2: Первое правдивое, думаешь, да?
4: Это, ну, я думаю, что да. Mm-hmm. Первое, более, по крайней мере, более реалистичное.
2: Рома.
4: Чем сразу перерабатывать сети.
2: А ты, случайно, не работаешь антенноведом? Правда, да?
3: Ромовая работа.
2: Да, как раз таки.
3: Как раз работаю.
2: В трудовой книжке, правда, цитата только что произвела. Ром, точно, по нацпроекту «Молодежь и дети» ребята из передовой инженерной школы Южного федерального университета собрали такую антенну.
3: Она уже готова к использованию и поможет исследовать северные моря и искать полезные ископаемые.
2: Представляешь, Ром, какие классные ребята.
4: Вау, круто.
3: И ты классный, Ром. Ты молодец.
2: Ну, как-то вот все так собрались, чтобы тебе, Ром, подарить планшет. Поздравляем.
4: Вау, спасибо.
2: Будешь смотреть, читать о научных открытиях.
3: Да,
2: и
3: да.
2: Звони нам еще обязательно. Хорошего дня, счастливо.
3: Пока. Пока.
4: Спасибо. Пока-пока. Спасибо большое.
0: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.
5: Невероятно, но... В бригаде У.

0: Все, вот вы все. Анотр. А вот, пожалуйста, 6-я строчка Еврохит ТОП-40 на данный момент. Прямо сейчас в эфире Европа Плюс.
1: А, хорошо.
0: Как будто бы я исполнил этот трек и написал. А? Как вам? 8:18 в Москве. У нас впереди фактовый зал. И в фактовом зале сегодня будет уютно и будет много пространства, потому что тема у нас сегодня что-то маленькое.
1: Маленькое, да. А вот что именно, вы узнаете.
0: Скоро здесь, в бригаде У на Европе Плюс.

0: Аптеки «Здоровье. Качество во всем». Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
6: Опять. А Петровы звукоизоляцию за бешеные деньги сделали.
7: Да они не разбираются.
6: А кто тогда?
7: Производитель. Кнауф. Решение Кнауф Спейс с гипсокартоном нового поколения – это реальная защита от шума. И цена хорошая.
6: И ты?
7: Заказал. Монтаж завтра.
8: Кнауф Спейс. Надежная защита от шума. Подробности на Кнауф.ру.
9: Отель «Корпоративный центр Сбербанка». Роскошь в сердце Кавказских гор. 47 уникальных номеров. Изысканная кухня. Спа с бассейном и захватывающие виды. Подарите себе отдых, где каждая деталь создана для вашего удовольствия. Сочи, Красная Поляна.
10: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Неон Авто, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Неон Авто Краснодар. Превращаем ночь в день.
12: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре.
13: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: это Звонки и Ася, артисты живого завтрака в бригаде У на Европе Плюс. 25 сентября встретимся в стадиуме.
1: Всех ждем, вход свободный.
0: Ну а прямо сейчас начинаем фактовый зал.
2: Фактовый зал в бригаде У.
0: Браво, Вики. Браво, мэр.
1: Спасибо большое.
0: Сегодня у нас в фактовом зале что-то маленькое.
1: Что-то очень маленькое. В моем случае микро-микро-микро-микро-микро-микро-микро-микро.
0: Вот. Спасибо, что уточнила размеры.
1: Да. Итак, получается, у меня есть прекрасный британский микрохудожник.
0: Он сам небольшой?
1: Нет, он...
0: Маленький человек больших талантов.
1: Нет, он большой, с большими руками, но делает очень маленькие штучки. Зовут его Дэвид Линдон. И он создал самую маленькую в мире скульптуру, установив тем самым, естественно, рекорд Гиннесса. Это кирпичик Лего, красненький такой. Но его размеры 0,0 и дальше 2517. То есть получается сколько... Короче, очень-очень маленькая.
0: 0,2517. Нет, 10 ноль, даже 100-тысячных, наверное.
1: Ну, короче, очень маленькая штучка, сравнимая с человеческой белой кровяной клеткой. Представляешь? Как говорит...
0: Пока сложно, пока не представляю.
1: Я тоже не представляю. Как говорит Дэвид Линдон, кстати, он делал из пластика. Ты икаешь?
0: Нет.
1: Ты икаешь.
0: Продолжай.
1: Ты икаешь.
0: Ну, поймем это, когда я начну факты рассказывать.
1: Хорошо. Задача создания крошечных объектов, которые невозможно разглядеть, это для него прям вот такая интересная история, такой челлендж. И он говорит, я научил себя замедлять дыхание и работать между ударами своего сердца. Потому что даже пульсация моего сердца отвлекает и создает лишние движения, которые не должны создаваться. Представляешь?
0: Ну, вот это да. То есть...
1: Это же удивительно.
0: Он сказал, что ему интересно создавать то, что никто никогда не увидит, потому что, ну, делай, что хочешь, никто никогда не докажет, что ты сделал неправильно.
1: Конечно.
0: Я расскажу тебе, ну, постараюсь это сделать, про самый маленький городок в мире. Он попал даже в Книгу рекордов Гиннесса как самый маленький город в мире. Это город Хум. Ну, ты знаешь.
1: Конечно.
0: Ну, в Хорватии.
1: Ну, конечно.
0: Ну, в регионе Истрия. Ну, на северо-западе стране.
1: Истра — это у нас тут.
0: Там 2 часа езды до столицы региона Пулы. Ну
1: хорошо, да.
0: В общем, площадь этого городка всего 3 гектара.
1: Ого.
0: Что немногим больше, чем огород у меня в детстве. Но в целом так. Проживает там примерно 52.
1: 3 гектара? У тебя огород такой был хороший в детстве?
0: Ну, по ощущениям, там просто все 100 было.
1: Особенно, когда копал картошку, да?
0: Да. Проживает там всего 52 человека. Я вроде перестал икать, можешь перестать снимать. Вроде нет?
1: На всякий случай.
0: Ладно. Первые письменные упоминания о городе относятся примерно к 11 веку, и с тех пор там вообще почти ничего не поменялось. Все те же каменные строения, все такой же плюс-минус уклад жизни. Хум известен как столица травяной ракии. Ты знаешь, что такое ракия?
1: Мы вместе знаем, что такое ракия.
0: Мы знаем, что такое ракия, не понаслышке. Это крепкий напиток на основе греппы, настоянного на местных травах. И, кроме того, ежегодно, в конце октября там проводится фестиваль, посвященный ракии, где 52 человека неплохо отдыхают, судя по всему. А еще раз в год там мужчины города собираются в таверне и решают, кто станет новым главой города. Но вместо современных бюллетеней они используют деревянную табличку.
1: О!
0: Да, на ней... Процарапываются имена кандидатов и отметки. Звучит как начало хоррора. Символизирующие голоса. Эта табличка хранится из поколения в поколение. Уже там почти 1000 лет ей. И на ней отмечены все мэры городов. А?
1: Прикольно.
0: Как тебе рассказ,
1: хорошо,
0: которым я почти ни разу не икнул? Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала. Ну а впереди итоги.

0: Сергей Бригадю на Европе Плюс, 8.32 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Итоги. А по итогам, набрав почти 64%, кстати, 63,95%, побеждает мой факт. Спасибо, ребята.
1: Поздравляю.
0: Это так приятно, хоть и бывает довольно-таки редко. А, давай, может быть, завтра поговорим о музеях. Потому что нашел тут кое-что интересненькое. Надеюсь, это найдется. Завтра в фактовом зале музей, ну а прямо сейчас. Гороскоп. Бригада. 8.32 в Москве. Гороскоп на понедельник, 14 сентября. Овны. Сегодня повезет во всем, что касается денег и работы.
1: Тельцы, день будет не самым плодотворным, но веселым.
0: Близнецы, Вики. Ваше твердое намерение довести дело до конца поможет успешно и вовремя со всем справиться.
1: Раки, вам могут напомнить о вещах, про которые вы хотели бы навсегда забыть.
0: Львы, многое, что казалось сложным раньше, сегодня легко получится.
1: Девы, вы по-новому расставите приоритеты, откажетесь от того, что мешало двигаться вперед.
0: Весы, благоприятный день для романтических знакомств, поэтому дерзайте.
1: Скорпионы, день, когда вы с радостью оставите взаимные обиды в прошлом.
0: Стрельцы, обстоятельства позволят сосредоточиться на задачах, с которыми вы успешно справитесь в одиночку.
1: Козероги, сегодня вас везде будут окружать интересные собеседники.
0: Водолеи, появятся неплохие идеи насчет оптимизации и упрощения рабочего процесса.
1: Рыбы, не переживайте, ваши заслуги никто не успеет приписать себе.

0: Мистер Ноу-Ит-Олл, это Дэдди Свинс, Бригадюн, Европе Плюс, 8.36 в Москве. Значит так.
1: Значит что?
0: Слишком, да.
1: Скажи, какой последний мультик ты смотрел?
0: Мультик? Сейчас скажу. Южный парк.
1: Ну, мне кажется, есть, знаешь, мультфильмы, а есть Южный парк. Это как будто бы разные вещи.
0: Хорошо, Гриффины.
1: Ну, ты смотришь добрые мультики, милые
0: там,
1: какие-то?
0: Там добрые.
1: Ну, ладно.
0: Ну, там всегда хэппи-энд.
1: Такие милые мультики будут у нас в Трули Муви. Вы звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем в Трули Муви в Бригаде У на Европе+. Плюс. Бригада У.
2: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: Плюс 18 градусов прямо сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс погоды сегодня в краевой столице облачно, без осадков, днем 28 выше 0. А сейчас в Краснодаре 18 тепла.
5: Спонсор программы ООО «СЗР Догма 5».
6: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса, собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Краснодар. Встречай нового официального дилера «Волга», компанию «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33. Только в сентябре. Особые условия на покупку в честь открытия. Пройдите тест-драйв и лично оцените динамику и комфорт автомобилей «Волга». Ждем вас в «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33.
8: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
9: И чего вам сейчас не хватает?
10: Пространства.
9: Еще?
10: Тишины, спокойствия.
9: Вам не ко мне?
10: А куда?
11: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
12: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
13: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
14: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
13: Гипервыгода в каждой покупке.
14: Все подробности на lenta.com.
15: Премьера СТС.
16: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
17: Ты у меня ствол украл.
16: Молчи давай.
15: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.

Еврохит ТОП-40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru. Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59. Европа Плюс. Для детей старше 12.

0: Бригада У Pictures представляет.
1: Трули Муви.
2: Для зрителей 0+.
1: 8:43 в Москве. Трули Муви в Бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил?
3: Алло.
1: Алло.
4: Алло.
1: Привет. Привет, алло.
4: Привет.
1: А как тебя зовут?
4: Я Олеся.
3: Привет, Олеся. Ты откуда?
4: Я из Санкт-Петербурга.
1: Из Питера. Прекрасно, Олеся. Олеся, ты здесь не одна. Не знаю, хорошая эта новость для тебя или нет. Ты вообще любишь, кстати, компанию? Или любишь?
4: Я очень.
1: Очень. Тогда прекрасная новость, Олеся. Знакомься, здесь еще есть кое-кто. Алло, привет.
4: Привет. Я даже не ожидала, что так. Доброе утро.
3: Доброе утро, привет.
1: А тебя как зовут?
4: Оксана.
1: Оксана, ты откуда?
4: Санкт-Петербург.
1: Из Питера, прекрасно.
3: О,
1: Олеся, скажи, будешь ли ты так же рада Оксане, если она отберет у тебя победу сегодня?
4: Ну, не знаю.
3: Ну, подожди, ну, нет, Олеся, неправильный ответ.
4: Конечно, да.
3: Потому что в Петербурге все друг с другом дружат.
4: Да, мы друг друга любим.
1: Оксана, а что молчишь? Правда, нет?
4: Подтверждаю, я до сих пор просто растеряна. Сочнилась, извини.
1: Итак,
3: не переживайте.
1: Дорогие девчонки, прямо сейчас мы начнем разгадывать, что, мультфильмы, да?
3: Мультфильмы, но я буду вам говорить название не совсем обычным способом. Буду говорить слова, противоположные по значению. Что-то типа антонимов.
1: И вот дальше, внимание, Олеся, Оксана. Вот после подсказки будет такой сигнал. И после сигнала, если вы понимаете, о каком мультике идет речь, быстро свое имя и сразу вариант ответа. А играем мы до 2 баллов. Дамы, все понятно?
4: Да, понятно.
1: Удачи, вперед.
3: Йога-хорек.
4: Олеся Кунг-фу Панда.
1: Да,
3: молодец. Молодец.
1: Я на всякий случай уточню. Олесь, а это твоя реакция или ты так, Оксана, радуешься за Олесю?
4: Это Оксана. Я так посмеялась, потому что йога-хорек перевернуть в кунг-фу панда. Это классно.
3: Молодец.
1: Чувствую, у всех будут подарки сегодня. Ну, давайте продолжим.
3: Хорошо, следующий мультик такой. Стейк. Думаем, вот если это не стейк, это что-то...
4: Стейк?
3: Да. Вот что-то противоположное по значению.
4: Олеся Рататуй?
3: Да.
1: Ого.
3: Да, все правильно.
4: Да. Я сдаюсь.
3: Ой, да. Шикарно. 2 балла у Олеси получается.
1: Да, ну нам очень понравилось. Не знаю, как вам, конечно, нам очень с вами понравилось. Олеся, лови подарок.
4: Да.

0: Олеся, гениальная девчонка, поздравляем.
1: Поздравляем.
0: Свитшот теперь твой. Понимаем. Понимаем. Оксан.
1: Ну такая классная.
0: Ну давай тебе футболочку подарим нашу, а?
2: Ой, спасибо. Спасибо.
0: Девчонки, хорошего дня. Вот обязательно звоните нам еще. Счастливо.
1: Пока.

0: Sounds, классный трек от Fastboy, как мы только что выяснили, один из участников невероятно схож с Томом Холландом.
1: Угу, есть
0: что там. 8.49 в Москве, у нас впереди саундчек, который мы сегодня посвятили платным подпискам, но подписки мы должны сами придумать. Вот, смотри, платная подписка на классную погоду, ну вообще на погоду, на любую, которая тебе нравится. Угу. Вот так идешь, да, в такой легкой, любимой летней рубашке, льняной, да, шорты. У кого как по предпочтениям, у кого-то короткий, у кого-то подлиннее. Смотришь, человек в дождевике и в кофте забыл подписочку оплатить. И сразу видно.
1: Ну, прикольно,
0: то есть,
1: да,
0: у каждого своя, чтобы погода была.
1: У каждого своя?
0: Ну, подписку
1: прикольно.
0: Ты вот оплатил, все, тебе хорошая погода. Не оплатил, видишь, ну, это, не напомнил ему.
1: Интересно. Я бы хотела подписку на только хорошие свидания. Ну, чтобы не было плохих свиданий.
0: Ну, это уже премия.
1: После которых ты уходишь в депрессию.
0: Просто подписка на свидание, а премиум подписка на хорошие свидания.
1: Премиум подписка тогда пусть будет.
0: Ребят, расскажите, какую подписку вы с удовольствием бы оплачивали?
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
11: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско... Я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско.

0: я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
2: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Саундчек. Саундчек. Бригаде У.
1: 8:57 в Москве. Не все подписки еще в мире придуманы.
2: Угу.
1: А вот сегодня в саундчеке вы рассказываете, какую подписку оплатили вы с удовольствием.
2: Давай.
1: Внимание.
3: Привет, бригада У. А я хочу подписку на зеленый сигнал светофора. Вот так включил подписочку и с утра на работу везде зеленый без пробок. Смотришь, что-то в пробке на красный стоит. Ага, понятно. Не оплатил подписку.
1: Угу. Ну, обязательно еще открыть окно вот так. Ну, ты же не стоишь так. Не оплати.
2: Вот это ты издеваешься над людьми в пробке.
1: Я? No. Не.
2: Ты же сам в детстве мечтал стоять в пробках.
1: Это правда.
2: Я помню твою мечту мигелонскую.
1: Я до сих пор. Нет, да и стою. Ну, еще одно сообщение.
4: Доброе утро, Европа Плюс, бригада У. Очень рада вас слышать, очень скучала по вам летом. Я бы оформила себе подписку постоянно на чистую мытую голову. Если вы премиум подписка, это типа там укладка, стрижка, может быть, колорирование какое-то. И вот идешь, ты такая вся красивая, оплатила себе там премиум, плюс еще бонусы тебе там начисляются постоянно, да, чистую голову, вообще супер. А там идет с гулькой такая вот затрепанная вся, думаешь, ха-ха-ха-ха, у меня подписка.
1: Нравится, что у нас компания такая несладостная собралась.
2: Ну, я с тобой полностью согласна, хотя бы не премиум, хотя бы просто всегда чистая голова. Укладываться не так сложно, вот помыть голову и высушить, это...
1: Согласен, больно звучит, мыть голову.

0: Fall, это Крейг Дэвид и Стинг, между прочим.
1: Да.
0: Да, между прочим,
1: хорошо.
0: Всем доброе утро.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Краснодаре уже 9 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас новости. С вами Кирилл Камбаров. Доброе утро. В квитанциях ЖКХ появится новая строка. В Краснодаре расширяется автопарк городских перевозчиков, а быки вырвали ничью у Акрона. Подробности далее. Строка с перерасчетом за общедомовые нужды появится в платежных документах россиян с октября этого года. Управляющие компании проведут сверку. Они сравнят фактический расход воды и тепла с тем, который жильцы оплачивали по нормативам в течение целого года. Если дом потратил больше ресурсов, чем планировалось, жильцам выставят счет на доплату. Первыми изменения затронут жителей Московской области. В других регионах сроки введения новой строки могут отличаться. В предстоящем эпидсезоне прививку от гриппа должны получить не меньше половины россиян. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Для уязвимых групп населения показатель должен быть еще выше, не менее 75%. В ведомстве отмечают, что один из ожидаемых штаммов гриппа способен вызывать более тяжелое течение болезни, особенно у людей из групп риска. В регионы планируют поставить больше 56 миллионов доз препарата в рамках национального календаря прививок. В МВД призвали россиян соблюдать меры цифровой безопасности. Если смартфон зависает, замедлил работу и самостоятельно перезагружается, это признаки заражения вирусами. Такие изменения могут свидетельствовать о наличии вредоносного ПО. Оно дает мошенникам доступ к личным данным и мобильному банку. МВД рекомендует в этом случае не вводить с телефона данные банковских карт и не заходить в приложения банков. Россия развивает новые экспортные направления. Так, например, уже начались поставки легковых автомобилей в Оман. Об этом сообщает РИА Новости. Кроме этого, российские компании начали активно осваивать рынки африканских стран. Также растут поставки отечественной продукции в Аргентину. Городские перевозчики Краснодара обновили свой автопарк. Закуплено 27 единиц транспорта. Это «Газели» и «Пазы». Сейчас идет доп. Оборудование транспорта кондиционерами и камерами видеонаблюдения. Подвижной состав будет удобен и для маломобильных пассажиров. Он низкопольный, с местами для колясок. Новые автобусы начнут выходить на маршруты уже этой осенью. И последнее. Краснодар накануне сыграл в ничью с Акроном. Интрига матча сохранялась до последних минут. Команда из Тольятти открыла счет еще в первом тайме, а быки смогли отыграться только на 88-й минуте. Итоговый счет 1-1. В завершение выпуска информация о валюте и погоде. Согласно Центробанку, курс доллара на сегодня в минусе 84 рубля 26 копеек. Евро тоже похудел 97,87. Сейчас в центре Краснодара плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе облачно с прояснениями, без осадков, днем плюс 28. 9 часов 3 минуты в Краснодаре, далее Вэл и Вики. Бригада У продолжается.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 9:05 в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Такой серьезный взгляд. Тебе сейчас
1: да,
0: как будто какое-то
1: я анализирую.
0: Провел. Да? Что анализируешь?
1: Новости.
0: Новости. Да ты что и как?
1: Нормально.
0: Нормально?
1: Ага.
0: Ну хорошо, подобрела. Так, еще часик мы будем вместе. И это прекрасная новость. А еще в этом часике у нас же есть встреча ежепонедельничная с нашей любимой училкой английского.
1: Да, да.
0: Маша Баткан уже скоро появится здесь, чтобы забрать какой-нибудь классный трек на Европе+.

0: Marshmallow, Portugal The Man, бригаде У на Европе плюс 9.08 в Москве. Пока мы ждем училку английского. Mm-hmm. Давайте послушаем трек, который снова стал хитовым. Но сейчас будет гимн. Просто мои... Нет, не буду это говорить, не буду этой фразы говорить. Гимн периода в моей жизни, когда я танцевал тиктоне. Вот, а видосики следующие снимаются. Там поколение чуть постарше немножко иронизирует над поколением чуть помладше.
1: Интересно.
0: Что когда поколение чуть помладше говорит, что времени не хватает даже взять кофе перед работой, настолько плотный график. Склейка, тем временем я за 2 часа до работы, и там ночной клуб и тиктоник.
1: Давай.
0: Внимание, Мандатек, лайв.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: capital of Great Britain.
1: What? Училка английского. В бригаде У.
2: Наука – это круто. Молодежные лаборатории. Масштабная программа «Приоритет 2030». Передовые инженерные школы. Классные современные кампусы. Все это наш проект «Молодежь и дети».
3: 9 часов 12 минут в Москве. Училка английского в бригаде У на Европе Плюс начинается. И она уже, кстати, началась. Мария Батхан здесь. Маша.
4: Good morning.
5: Hello.
6: How are you?
4: Amazing.
3: Ты знаешь, ничего. Потихонечку. А как вот сказать по-английски, как бы, не говоря прям, что все хорошо, а вот по-нашему, по-русски, потихонечку.
4: So-so.
6: Ну, так и нормально сказать. It's okay. It's good. Nothing bad.
4: Nothing
6: can't complain.
3: Ну, it's okay, мне нравится. Как будто бы ты хочешь даже немножко извиниться. Нормально, в нашем стиле. Маш, сегодня разберем отличный трек от Джона Саммита, который называется Shades of Blue. О чем же этот танцевальный трек?
4: Давай, рассказывай.
6: Да. Танцевальный трек о том, что неплохо иногда и погрустить.
3: О, прекрасно.
6: Потому что shades — это оттенки. Угу. И оттенки какого цвета? Blue не говорит нам о радости, а наоборот о грусти. В английском языке оттенки грусти — это самое, что ни на есть голубой цвет.
3: Да.
6: Можно, например, сказать, да, I have blues. Вот blue, как будто во множественном числе, это же что? Blues, мы знаем. Музыка такая.
3: Музыка такая.
4: Грустинка, вот. Да, типа у меня?
6: Она немножечко, да, грустная. Интересно, да, что в английском языке, как и в русском языке, to go red — это разозлиться, to go black — это там очень сильно расстроиться, to go white — это побледнеть. Понятно, что тоже не особо много радости. To go pink, например, — это порозоветь щечки. Все хорошо, значит.
3: А, подрумяниться. Да. Слушай, то есть вот все оттенки серого, вот у нас, да, есть какая-то...
6: Да, оттенки голубого.
3: Поэтому фильм «50 оттенков серого» не про настроение плохое. Вообще не про это.
4: Да.
6: То есть немножечко грустим, все нормально. Здесь все, так сказать, I'm suddenly upside down. У меня все перевернулось с ног на голову. Мы, конечно, upside down учим не в контексте настроения, а мы, например, говорим, ты вверх ногами что-то надел. Или шиворот на выворот. Это inside out. Вот здесь говорится про мысли. My thoughts are inside out. Мои мысли как бы спутаны, перевернуты. А мы можем сказать, что футболка, your t-shirt is inside down.
3: Шиворот на выворот.
4: Шиворот на выворот.
6: Это inside out. Так, что говорить, если человек поет эту песню, да, или слушает ее постоянно, ему может грустно. Мы говорим, you will be okay. Или hang in there. Держись там.
4: Hang in
6: осторожно,
4: there.
6: Это очень похоже на повесься там, но
4: держится. Главное, с какой интонацией.
6: Вот, потому что hang — это вешать, но еще и как бы не вешай трубку, да?
3: Не вешай нос.
6: Подожди. Да, вот. Держись. Hang in there.
4: То есть лучше не добавлять yourself. Hang yourself не надо добавлять.
6: Да, да, и пальцем вот так не надо показывать там где-то на петлю. Вот, то... Просто hang in there.
4: Такая позитивная песня.
3: Короче, it will be okay. Да?
6: Так тоже хорошо. Things will get better. Все станет лучше.
3: Маш. Но лучше уже не будет. Спасибо тебе большое за этот прекрасный разбор. Очередной прекрасный разбор. Мы тебе желаем хорошей недели.
4: See you. Bye-bye.
6: See you. Bye-bye.
1: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.

0: Fever Dream, это Алекс Уоррен, бригаде У на Европе Плюс. Алекс Уоррен, который гениально продвигает свою музыку в соцсетях.
1: Да.
0: Постоянно страдает и просит купить его. Купите альбомчик, забронируйте. Очень забавный
1: парень.
0: Классный,
1: классный.
0: Да-да-да, 9.18 в Москве, Вик, что будет дальше?
1: Ой, там такое будет. Там такое будет. Будем говорить о современном искусстве, как бы, а?
0: Ну, подождем, ладно. Впереди Викинюс, бригаде У на Европе Плюс.
2: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.

0: Вираж! Йо-хо-хо! Техмаркеты Вираж!
1: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж – все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду. «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов-консультантов магазинов.
2: А кто это у нас такой маленький?
3: А это у нас цена на квартиры с ремонтом такая маленькая. Квартиры в ЖК «Предгорье Лаганаки» всего от 3 900 000 рублей. Ремонт готов. Заезжай и живи. Ключи уже в этом году. Звоните звездочка 3711. Жилой квартал «Предгорье Лаганаки». Город Майкоп.
4: Застройщик ОСЗ ОБД. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: Дорогая, у нас крыша делает кап-кап-кап.
6: Это она просится в отпуск.
5: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
6: А греметь будет?
5: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
7: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Тенет Т7 все иначе. Факты громче рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв в Лион Авто на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. +7 861 202 53 80.
4: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
8: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня стулкал.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Больше хитов, больше музыки.
13: 102.2 FM. 102.2 FM.
14: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Медуза. Бригадюны Европе плюс 9.24 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываем.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Обожаю современное искусство и истории про современное искусство. Mm-hmm. В галерее в Лос-Анджелесе произошла реально забавная ситуация. На открытии выставки молодых художников гость принял сломанный пылесос за скульптуру, какой-то арт-объект.
0: Да.
1: И предложил за него 4000 долларов. На самом деле, просто проходила сотрудница клининг-службы и оставила пылесос, потому что он сломался, у стены.
0: Скажи, пожалуйста, сотрудница была предприимчивым предпринимателем?
1: Нет, я думаю, что это все случайно произошло, но коллекционер долго уговаривал, говорит, я понимаю, это такая концептуальная работа.
0: Ладно, 5000.
1: Он 6, но в итоге ему не продали. Хорошая, смотри, какая галерея, честная.
0: Но это же музей современного искусства. Вдруг это концепция, вдруг это правда современное искусство, которое только что родилось.
1: Но с другой стороны, мы же не знаем, какой был пылесос. Пылесосы бывают очень дорогие.
0: Да.
1: Mm-hmm.
0: Может,
1: ну, как что, раз-таки он сломался.
0: Человек, обладатель 4000 долларов,
1: возможно,
0: знал, что
1: возможно.
0: На запчасти он, ну, побольше заработает, если сдаст его.
1: Вариант, кстати.
0: Хорошо.
1: Ученые тут выяснили, какие дни худшие для работы. Ну, это четверг и пятница.
0: Да ты что?
1: Оказывается, именно эти дни сильнее всего влияют на ваше выгорание.
0: Угу.
1: Да, к концу недели снижается уровень внимания, способность запоминать и обрабатывать информацию. Но при этом ученые говорят, что понедельник тоже сложный.
0: Ага.
1: То есть, короче, только два дня. Вторник, среда нормальный.
0: То есть нормально функционируем до среды. Да, но со вторника, естественно.
1: Со вторника, понедельника. То есть все важные встречи, все вообще важно, ставьте на вторник и среду. В четверг вы готовитесь, если... в пятницу.
0: Все важные встречи на вторник, чтобы выгореть уже, ну, в самом начале рабочей недели.
1: Да.
0: Чтобы, ну, в следующем исследование сдвинулось на день еще раньше.
1: Все-таки среда осталась.
0: Вторник, ну, вы прям всю работу не делаете, распределите между вторником и средой. Вики, а у тебя есть какой-то самый сложный день недели?
1: Да нет, у меня такого нет. Ну, вторник, наверное, у нас самый такой серьезный день недели.
0: Но серьезный, это же не равно сложный.
1: Нет, не равно.
0: Нет, ну и хорошо. Ну и хорошо. А то у нас коллеги уже все проснулись, руководство слушает. Хорошо, хороший ответ. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 9:31. В Москве пришло время гороскопа на понедельник, на 14 сентября.
1: Овны, сегодня повезет во всем, что касается денег и работы.
0: Тельцы, день будет не самым плодотворным, но веселым.
1: Близнецы, ваше твердое намерение довести дела до конца поможет успешно и вовремя со всем справиться.
0: Раки вам могут напомнить о вещах, про которые вы хотели бы навсегда забыть.
1: Львы, многое, что казалось сложным раньше, сегодня легко получится.
0: Девы, мы по-новому расставим приоритеты и откажемся от того, что мешало двигаться вперед.
1: Весы, благоприятный день для романтических знакомств. Дерзайте.
0: Скорпионы, день, когда вы с радостью оставите взаимные обиды в прошлом.
1: Стрельцы, обстоятельства позволят сосредоточиться на задачах, с которыми вы успешно справитесь в одиночку.
0: Козероги, сегодня вас везде будут окружать интересные собеседники.
1: В Водолее появятся неплохие идеи насчет оптимизации и упрощения рабочего процесса.
0: Рыбы, не переживайте, за ваши заслуги никто не успеет приписать себе.

0: Гитаристка Зиверт в бригаде У на Европе Плюс. 9:35 в Москве. У нас впереди сейф. В сейфе уже, представляете, 17 тысяч рублей.
1: Ого!
0: 17, красивое число.
1: Красиво, да.
0: Но еще, это же не все. Еще есть 10 тысяч от Озонбанка для, дополнительно.
1: Угу.
0: Да, да. Ну вот, например, можно взять, выиграть деньги и твердо сказать самому себе: у меня все под контролем. День. У меня все под контролем.
1: Чудесно.
0: Хороший праздник. Мы пошли думать над вопросами, а вы?
1: Звоните.

0: Официального дилера «Волга», компанию «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33. Только в сентябре. Особые условия на покупку в честь открытия. Пройдите тест-драйв и лично оцените динамику и комфорт автомобилей «Волга». Ждем вас в «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33.
1: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: «Родинка».
4: А можно в горы? «Можнако». Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на «можнако.промо.ру» и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте «можнако.ру».
5: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
6: Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
8: Опять. А Петровы звукоизоляцию за бешеные деньги сделали.
9: Да они не разбираются.
8: А кто тогда?
9: Производитель. Knauf. Решение Knauf Space с гипсокартоном нового поколения – это реальная защита от шума. И цена хорошая.
8: И ты?
9: Заказал. Монтаж завтра.
10: Knauf Space. Надежная защита от шума. Подробности на Knauf.ru.
11: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
12: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
11: Гипервыгода в каждой покупке.
12: Все подробности на lenta.com.
13: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДК ЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ООСА, Санкт-Петербург, проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Гордеев. Бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9:43 в Москве, сей в бригаде У на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло.
2: Алло.
4: Алло. Да-да, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Как тебя зовут?
4: Павел.
2: Паш, если приемник рядом включен, выключай. Так будет удобно тебе, так будет удобно нам, там будет, так будет удобно всем, кто нас слышит. Угу. Все, сделано?
4: Да.
2: Молодец. Паш, ты откуда?
4: Город Курск.
3: Курск. Курск, хорошо.
2: Хорошо. Паш, ну может тебе развеселят 17 тысяч рублей, которые для тебя подкопились? И это еще не все, еще есть 10. 10 тысяч от Озонбанка дополнительно. Но вот чтобы выиграть десяточку, нужно ответить правильно на вопрос с бонусом. Паш, задание номер один. Выбери вопрос с бонусом. Первый, второй или третий? Ах, Паш.
4: Давайте второй.
2: Второй. Паш, вырубай приемник. Так будет удобно тебе, так будет удобно нам, там, так будет удобно всем, кто нас слышит. Иначе большая задержка.
3: Хорошо?
2: Сейчас, звук дойдет.
4: Да-да.
2: Вырубай. Все, Паша, удачи, начали.
0: Первая цифра.
3: Ну, давай мы начнем с тобой с дня хинди, да?
2: Угу.
3: Чудесный хинди, классный язык. Я уверена, что ты знаешь, что это официальный язык Индии. И еще некоторых стран. А вот каких? Вот нужно определить, в какой стране хинди тоже официальный язык. Парагвай, Фиджи, Мальдивы.
4: Второй вариант.
3: Второй вариант Фиджи. Принято.
0: Вторая цифра.
2: Паш, ну кто мы такие, чтобы тебя не послушаться? Просил второй вопрос бонусным. Пожалуйста, если верно ответишь на него, гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Паша, отличные новости. Сегодня отмечает день рождения актер Эндрю Линкольн. Слышал про такого?
4: Да, конечно.
2: О, молодец. Вики, а ты слышала?
3: Конечно.
2: Да, это... вот, пожалуйста, в «Реальной любви», кстати, снимался. В твоем любимом фильме.
3: Да.
2: Не помню, правда, в качестве кого, но... Мир-то узнал об этом актере благодаря сериалу «Ходячие мертвецы». Скажи, пожалуйста, как звали его героя там? Карл, Рик или Ниган?
4: Третий вариант.
2: Третий вариант. Ниган. Принято.
0: Третья цифра.
3: Ну и сегодня у нас день музыки в Южной Корее. Вспомним прекрасную певицу Розе. Ой, классно, она. Это был трек «Апати» с Бруно Марсом. Но вообще Розе, помимо сольной карьеры, она еще в группе поет. А вот в какой группе, скажи, пожалуйста? Cat's Eye, Blackpink или Fifth Harmony?
4: Второй вариант.
3: Второй вариант Blackpink. Принято.
2: Итак, Паша из Курска подобрал такой код от сейфа. 2-3-2. Внимание!

0: давайте займемся спортом. Побегаем по вопросам.
1: Давай, вначале побегаем по странам. Угу. Нужно было определить, где хинди официальный язык, и действительно на Фиджи.
0: Угу.
1: Вот если туда прилететь, там у них, правда, свой какой-то фиджийский хинди, но все равно.
0: Ну, хинди же все-таки.
1: Да, ну и Розе у нас действительно поет в группе Blackpink, все четко.
0: Ну вот интрига и сломалась.
1: Ну.
0: Паша, промахнулся ты у меня, предположил, что Ниган, именно его сыграл Эндрю Линкольн. Нет, Ниган — это один из главных антагонистов, а вот Эндрю был тот самый Рик.
2: Угу.
0: Понимаю, понимаю, Паш, тебе хорошего дня, звони нам обязательно еще. Счастливо, пока-пока. Ну а завтра в сейфе «Бригада У» 20 тысяч рублей плюс бонус от Озонбанка.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Сейф.

0: Барби Герл, Бригадю на Европе Плюс, 9.50 в Москве. У нас впереди саундчек, который мы посвятили сегодня подпискам, платным подпискам. Вот придумайте подписку, за которую с удовольствием бы платили деньги.
1: Подписка навсегда классного таксиста. Потому что иногда попадается не классный таксист, он портит тебе настроение, потому что это первый человек, которого ты видишь.
0: Но у водителей же тоже наверняка есть свои подписки идеальных пассажиров.
1: А вот мы интересно, идеальные пассажиры.
0: Вот вошли бы мы в этот шорт-лист.
1: Да.
0: Да, возможно, не всем коллективам.
1: Да вошли бы. Мы я хороший пассажир, но я так считаю.
0: Не сомневаюсь. Ребят, расскажите, какие подписки вы бы с удовольствием оплачивали.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там есть специальное окошко «Написать в эфир».
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.
2: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф. Бригада!
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/rospacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
6: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Recheck. Саундчек. В бригаде У.
1: 9.57 в Москве. В саундчеке сегодня подписки платные, которые с удовольствием хочется оплачивать.
2: Слушай.
1: Начнем с этого.
3: Доброе утро, бригада У. А я бы оформила подписку на путешествие. Например, в подписку входит 4 раза в год. Куда-нибудь. Я даже согласна, не очень далеко. Ну, а если ты оформишь премиум подписку, то ты можешь выбрать, например, еще плюс 2 раза в год. Или какое-нибудь дальнее направление. И чтобы подписка не очень дорого была, а то уж очень дорогие путешествия нынче.
2: Полностью согласна.
1: Да.
2: Мне нравится.
1: Видно, что человек разбирается в кэшбэках, да? Дополнительная категория, если приплатить. Ну и финальное сообщение на сегодня.
4: Привет, Европа Плюс. Я бы оформила подписку на то, чтобы мой муж знал текст песен, которые он поет. Потому что он поет всегда и не знает ничего. А то, что он не знает, он додумывает. И это просто испанский стыд. Господи, я бы оформила премиум-премиума.
2: Премиум-премиума.
1: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя...

0: эту какие? Трек Hello.
1: Hello.
0: Исполняет Мизма. Hello, Мизма. Ребята, всем хорошего понедельника. Ну что, такие мысли?
1: Да-да-да, хорошо. Хорошего понедельника.
0: Да. Да, и помню, встречаемся завтра ровно в середине сентября. Практически, да?
1: Да.
0: Ну, это нормально. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вика.
0: Бригада У, Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
2: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Всем большой привет. В Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, привет.
1: Андрей, привет. Доброе утро всем. 18 лесных пожаров потушили в России за сутки. Важные продукты подешевели. И ученые предупредили о цифровой амнезии. Далее подробности. 18 лесных пожаров потушили в России за сутки. Огонь бушевал на площади в 103 тысячи гектаров. По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, ночью на территории России было зафиксировано более 40 лесных пожаров. Огонь прошел больше 3 тысяч гектаров. На сегодняшний день в 44 регионах нашей страны установлен особый противопожарный режим. Там запрещено разводить открытый огонь, а также посещать леса. 12 международных миссий иностранных наблюдателей будут следить за ходом выборов депутатов Госдумы 9-го созыва. Об этом сообщила председатель ЦИК. По словам Эллы Памфиловой, зарубежные специалисты уже приступили к работе в России. Им предоставлены все необходимые материалы и информация о подготовке к голосованию. Напомню, в конце сентября пройдут выборы депутатов Госдумы 9-го созыва. Голосование состоится с 18 по 20 число. Проголосовать можно онлайн или очно на избирательных участках. Социально значимые продукты подешевели в августе больше чем на 4%. Цены на фоне июля снизились в 14 из 25 категорий. Об этом сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли. Наибольшее падение зафиксировано на черный чай – 24,5%. Также заметно подешевели сахарный, песок, гречневая крупа, подсолнечное масло и сезонные яблоки. Относительно августа прошлого года цены на социально значимые продукты первой цены снизились на 3%. Американские ученые предупреждают о цифровой амнезии из-за привычки делать скриншоты. Специалисты провели свежий эксперимент с участием почти 700 студентов. Добровольцам предлагали либо просто рассматривать картинки, либо делать их скриншоты, после чего проверяли, что именно студенты запомнили. Оказалось, что просмотренные изображения участники узнавали в 78% случаев, а вот сохраненные при помощи скриншотов только в 69%. Авторы работы советуют не рассматривать скриншоты как замену обычному вниманию. Если информация вам действительно важна, лучше осознанно ее рассмотреть и запомнить, а не полагаться на сохранение картинок в галерее смартфона. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 84 рубля 26 копеек. Евро тоже похудел, за него дают 97 рублей 87 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10 часов и 4 минуты. Всем отличного дня!

0: 10 дней, 20 часов и 40 минут остается до самого масштабного события осени, у которого просто нет аналогов. 25 сентября с 7 до 10 утра по Москве состоится живой завтрак с бригадой У, где в Элла Викс Астен ВК Стадиум разбудит всю нашу страну. А еще ждем выступления как раз-таки Богдана Медведя. Также с нами будет группа Айова, Лирик, Тима Белорусских и Звонки. Вход, естественно, свободный. Кофе, сэндвичи, круассаны тоже бесплатные. Приходи сам и приводи друзей. У нас далее больше хитов и больше музыки. Баста и моя Мишель, если я буду танцевать, а также Дати, Take Me There впереди. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.
1: Реклама. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
2: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
10: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
9: Не упустите свой шанс стать родителями.
10: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: твоих мам.
1: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
0: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
2: Мой сын никуда не поедет от меня.
0: На телеканале Ю.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
5: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
6: Билеты guramamarian.ru. 18+.
7: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Он встречает The Weeknd и Daft Punk с хитом на все времена и для всех поколений меломанов. I feel it coming. Ну а любители афробита вообще порадуются раньше всех. Немножечко завидуем. Проект The Second Voice, тема Let Me Be уже через мгновение здесь, на Европе Плюс.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
5: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentragorod.ru. 18+.
6: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
7: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: лично я отношусь к трекам, которые вышли летом, потому что потом слушаешь их хоть осенью, хоть зимой, и все равно мысленно возвращаешься к прекрасным, теплым, солнечным денькам. Спасибо, KDDK. Мы до конца часа послушаем парочку суперхитов, каких именно раскрывать не буду, так будет интереснее, но поверь, оба тебе знакомы. Оставайся в Европе Плюс, и скоро узнаешь, что именно ждет тебя.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com. Теперь

0: Точка.банк.
1: ООО.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня стул украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого

0: Anita Res, If Only You. В завершении часа мы летим в новую 60-минутку. А там больше топа, больше музыки, хиты, проверенные временем, свежие треки, новинки. Все это ждет нас далее на Европе Плюс. Никуда не уходи.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В столице 11:00.

0: Примадонна совсем скоро. Прежде встречайте мы белорусских с темой мысли, а также Зейна с суперхитом Die For Me здесь на Европе Плюс.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
2: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Вова «Родинка».
6: Опять. А Петровы звукоизоляцию за бешеные деньги сделали.
7: Да они не разбираются.
6: А кто тогда?
7: Производитель. Кнауф. Решение Кнауф Спейс с гипсокартоном нового поколения – это реальная защита от шума. И цена хорошая.
6: И ты?
7: Заказ. Монтаж завтра.
8: Knauf Space. Надежная защита от шума. Подробности на Knauf.ru.
9: И чего вам сейчас не хватает?
10: Пространство.
9: Еще?
10: Тишины, спокойствия.
9: Вам не ко мне?
10: А куда?
9: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Туб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
15: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
16: Битва поколений на Муз-ТВ.
15: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие смелость, а стратегия быть собой.
16: Не пропустите, друзья!
11: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.

0: Мадонна. Это новинка Two Colors, новинка, которая еще не попала в наш фирменный чарт Еврохит ТОП 40, но ей самое место среди лучших треков. Это 100%. Ждем проект Two Colors в хит-списке в ближайшее время. Ну, а ты, кстати, можешь ускорить процесс попадания в чарт, проголосовав за него на сайте europoplus.ru. Других любимчиков тоже поддерживать не забывай. Ну, а итоги слушай в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануйловым. У нас далее больше хитов и больше музыки, лирика аутентичная, Алекс Уоррен Ordinary, а также Тедди Свимс, Мистер Новый Толл. Впереди на радиостанции номер один в России. Дождись.
1: Реклама. Краснодар. Встречай нового официального дилера «Волга», компанию «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33. Только в сентябре. Особые условия на покупку в честь открытия. Пройдите тест-драйв и лично оцените динамику и комфорт автомобилей «Волга». Ждем вас в «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33.
2: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс» – уверенность с первого занятия.
3: Внимание, взрослые! Хотите, чтобы дети наконец успокоились и посмотрели что-то вместе с вами? Этой осенью мы придумали общий язык для всей семьи. Сериалы на телеканале «Солнце», «Манюня», «Оливка, Игорек и Рекс», «Детство Ба» и долгожданный новый сезон сериала «Родители, родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Смотрите всей семьей. Категория 12+.
4: Рекламная служба в Краснодаре.

0: на следующие полчаса ничего не планируй, ничего такого, что может помешать тебе наслаждаться классной музыкой. Исключительно топовые хитмейкеры впереди. Вместе с нами Филатов Карас и Денис Фёрст с темой Sweet Summer Nights. Привет, в голове группы Кэтса и с вещицей Animal. Еще раньше здесь появится Медуза и Генрика Мамайл с суперхитом Don't Wanna Go Home. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсит Сарана и Дэвид Гетто, Пол Ван Дайк и многие-многие другие. Полетели!
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Браво, Вики. Браво, мэр.
3: Спасибо большое.
2: Сегодня у нас в актовом зале что-то маленькое.
3: У меня есть прекрасный британский микрохудожник.
2: Угу. Он сам небольшой?
3: Нет, он...
2: Маленький человек, больших талантов.
3: Нет, он большой, с большими руками, но делает очень маленькие штучки. Зовут его Дэвид Линдон.
4: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого

0: Предложение доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
0: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».

0: 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «Авто» УГРН 123-770-053-35-86. Москва. В приложении «АутоБанк» 0+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве полдень.

0: Сет Филат, кажется, Денис Фёрст. Прямо сейчас в твоих динамиках. Сладкие летние ночи были прекрасные, но кратки. Да, осенние будут длиннее. Да, солнышко постепенно переходит на сокращенный рабочий день. И вот жаль, что с графиком работы не так же. Да, больше кидов и больше музыки ждет нас далее. Все треки будут максимально разнообразными. Каждый что-то найдет себе по вкусу. За диско-хаус назначаются ответственными Another 54 Ultra. Послушаем Talk to You. Стильного хип-хопчика нам отцепит 50 Cent. Лови P.I.M.P. А вот еще раньше вдарим альтернативного рока вместе с бандой Temper City. Суперхит Self Away уже через мгновение. Здесь на Европе Плюс.
1: Реклама. Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
3: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Дорогая, у нас крыша тилует кап-кап-кап.
7: Это она просится в отпуск.
6: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас». Защитит от жары, дождя и холода.
7: А греметь будет?
6: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
8: Фудмаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentragorod.ru. 18+.
9: Алло, привет! Я такое узнала!
10: Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Together и 50 for Ultra Talk to You. Прямо сейчас мне тоже нужно Talk to You. Да, нам надо поговорить. И обычно после этих слов не жди ничего хорошего. Но нет. Нет, здесь другой случай, другой посыл, другой вайб. Все наоборот. Речью пойдет о приятном. О приложении Европа Плюс Радио Хаб. Топовая штука. Можно слушать нас в высоком качестве. Можно смотреть прямую трансляцию из студии. Можно

0: скачивай Радио Хаб. У нас далее больше хитов и больше музыки. Али Фарбан и Ирина Миллер. Party Talk уже через мгновение. Дождись.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков.

0: правам уверенно с автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом, сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
1: Битва поколений на Муз-ТВ.
0: Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
1: Это новый вызов.
2: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДКЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ОСАП. Санкт-Петербург. Проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А. Офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
4: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Доминика Халли, Dive Into Me прямо сейчас. Ну, ха-ха, такой дайв, такое погружение в утреннее шоу Европа Плюс ждет тебя совсем скоро. Все можно будет увидеть своими глазами на сцене ВК-стадиум. Угу. Подробности через мгновение. Я же быстренько расскажу о тех, кого послушаем далее. Evanescence, Bring Me To Life, а также Ray Dalton, Blood Running. Впереди. Оставайся.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет 2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Погнали сейчас вместе с Evanescence и потрясающим треком Bring Me To Life. В новом части мы тоже Bring принесем, занесем
1: тебе больше хитов и больше музыки. Много топовых звезд впереди на Европе Плюс. Продвигаемся.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Топ Ньюс на Европе Плюс.
2: О самых знаковых новостях мира шоу-бизнеса нам прямо сейчас расскажет Влад Григорян. Привет!
3: Привет, Кирилл! Всем добрый день! Оливия Родриго назвала прошедший фестиваль Daisy Chain Fields величайшей радостью в своей карьере. В лайнапе были только женщины-исполнительницы среди участниц Chapel Roan, Deutsche, Mitski, Bikini Kill, Garbage. А специальными гостями стали Стиви Никс, Аланис Моррисет и Сара Маклахан. Фест привлек порядка 10 миллионов долларов на благотворительность. Оливия Родриго пообещала провести фестиваль снова. Во время концерта Кейси Масгрейв в Бостоне над сценой загорелась пиротехническая конструкция. Кейси сохранила спокойствие и пошутила, что у нее слишком много лака для волос, чтобы стоять под огнем. Она также спросила со сцены, нет ли у кого-то усыпанного стразами огнетушителя. Огонь в итоге погас сам по себе, и шоу продолжилось, как ни в чем не бывало. Майли Сайрус анонсировала 10-й альбом, релиз которого состоится 18 сентября. Майли описала лонгплей как отражение всех сторон жизни и отметила, что в нем есть романтическая нить и тема любви к себе. В поддержку альбома Майли Сайрус даст два концерта на арене Hollywood Bowl в Лос-Анджелесе 16 и 18 октября. Финиас О'Коннелл и Клаудио Субевски поженились в Калифорнии. Церемонию провела сестра Финиаса Билли Айлиш. На свадьбе присутствовали Джастин и Хейли Биберы, Кристен Белл и Эмма Чемберлен. Напомню, пара встречается с 2018 года, а обручились Финиас и Клаудио в сентябре 2025. Это были новости, о которых говорят.
1: Краснодар онлайн. Европа
2: Плюс. Мы с тобой в той точке понедельника, когда можно смело себя похвалить за уже проделанную работу, ну и вознаградить чем-то очень вкусным. 13 часов 2 минуты. Меня зовут Кирилл Камбаров. В твоих динамиках Европа Плюс Краснодар. Установка на ближайший час такая. Испытывать восторг и не напрягаться. Скоро случится кинокайф. Ты можешь выиграть пару пригласительных в кино. Задача дозвониться первым и ответить всего лишь на один киновопрос. Приглашу в игру во второй половине часа. Как уже первый рабочий без гороскопа, важные рекомендации звезд нельзя прослушать. Как и нельзя игнорировать личку Европа Плюс Краснодар ВКонтакте. Туда закидывай привет и поздравления. Их услышит весь Краснодар. Ну а это хиты, которые украсят настоящую 60-минутку. Дате подарит хит размышления «Take me there». Участник «Живого завтрака» Богдан Медведев выдаст «Count on me». И что интересного творится в голове, расскажут Гриффин, Каскейт и Нула. Поехали.

0: твоей любви. Больше хитов, больше музыки здесь, на Европе Плюс.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Браво, Вики. Браво, мэр.
3: Спасибо большое.
2: Сегодня у нас в актовом зале что-то маленькое.
3: У меня есть прекрасный британский микрохудожник.
2: Угу. Он сам небольшой?
3: Нет, он...
2: Маленький человек больших талантов.
3: Нет, он большой, с большими руками, но делает очень маленькие штучки. Зовут его Дэвид Линдон.
4: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
5: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
6: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
7: Аптеки здоровья, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
11: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Пола «Родинка».
14: И чего вам сейчас не хватает?
15: Пространства.
14: Еще?
15: Тишины, спокойствия.
14: Вам не ко мне?
15: А куда?
16: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
17: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Внимание, вопрос от телезрителя. Где в Краснодаре купить двухкомнатную квартиру от 4,5 миллионов рублей в сданном доме?
19: У нас досрочный ответ. ЖК «Молодежный 2».
18: И это правильный ответ.
20: Двухкомнатная квартира в Краснодаре от 4,5 миллионов рублей. Все дома сданы. Отделка под ключ. Звоните /37/11. ЖК «Молодежный 2».
21: ООО «ПКБ «Новостройки». Дома сданы. Не оферта.
22: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
23: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
24: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
23: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
25: Мой сын никуда не поедет от меня.
23: На телеканале Ю.
26: Для зрителей старше 16 лет.
27: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
28: Краснодар.
29: Онлайн. Европа Плюс.

0: 14 сентября, понедельник, и вот такой астропрогноз на сегодня. Овны, повезет во всем, что касается денег и работы. Тельцы, день будет не самым плодотворным, но веселым. Близнецы, ваше твердое намерение довести дела до конца поможет успешно и вовремя со всем справиться. Раки, вам могут напомнить о вещах, про которые вы хотели бы навсегда забыть. Львы, многое, что казалось сложным, раньше, сегодня легко получится. Девы, вы по-новому расставите приоритеты и откажетесь от того, что мешало двигаться вперед. Весы, благоприятный день для романтических знакомств. Дерзайте. Скорпионы, день, когда вы с радостью оставите взаимные обиды в прошлом. Стрельцы, обстоятельства позволят сосредоточиться на задачах, с которыми вы успешно справитесь в одиночку. Козероги, сегодня вас везде будут окружать интересные собеседники. Водолеи, появятся неплохие идеи насчет оптимизации и упрощения рабочего процесса. Ну и рыбы, не переживайте, ваши услуги никто не успеет приписать себе.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: на Европе плюс.
1: 13:35. Время поставить все дела на паузу и развлечь себя. Благо, есть прекрасный повод, и это кинокайф. Можно стать обладателем пары пригласительных в кино от Европа плюс Краснодар. Для этого прямо сейчас дозвонись по телефону 991-1022, код города плюс 7861. Я задам тебе вопрос, дам 3 варианта ответа и буду ждать правильного. Твоя победа должна быть красивой. 991-1022.
0: Прогноз погоды.
1: Плюс 27 градусов в эти минуты в центре Краснодара. По данным Яндекс погоды сегодня вечером 23 выше 0. Ночью 19 градусов тепла. А уже завтра пасмурно, небольшой дождь. Днем на термометрах плюс 25 градусов.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Догма 5».
3: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса. С собственной рекой во дворе. Клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб президентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Дома-5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама.
4: Краснодар. Встречай нового официального дилера «Волга», компанию «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33. Только в сентябре. Особые условия на покупку в честь открытия. Пройдите тест-драйв и лично оцените динамику и комфорт автомобилей «Волга». Ждем вас в «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33.
5: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
6: Цены берем на абордаж! Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
7: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж – все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду! «Вираж» – Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
8: А какой телеканал вы включаете всей семьей, когда хочется тепла? Где смеются и плачут вместе? Где все герои, как ваши соседи, друзья и родные? Включайте солнце. Этой осенью...

0: сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
1: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
2: Рекламная служба в Краснодаре.
3: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

0: Европе плюс.
1: 13 часов 42 минуты. Сегодня звезда кинокайфа Анастасия. Она дозвонилась первой. Привет.
2: Привет, Европа плюс.
1: Анастасия, вот как ты после прошедших выходных вошла в рабочий ритм? Рассказывай.
2: Да никак, я только с отпуска вышла.
1: Ага, у тебя вообще двойной удар получается, да?
2: Да.
1: Именно поэтому сейчас, выйдя из отпуска, надо развлечься. Ты можешь получить в подарок от Европы плюс Краснодар пару пригласительных в кинотеатр «Болгария». Я задам тебе вопрос, дам три варианта ответа. Твоя задача – выбрать правильный. И за всю игру ты имеешь право на одну ошибку. Вопрос звучит так. В российский кинопрокат при поддержке Европы плюс вышел фильм «Кодекс Данте». Кто из актеров сыграл в нем две главные мужские роли? Современного писателя Ника и легендарного Данте Алигьери. Вот тебе варианты. Оскар Айзек, Оскар Кучера или Айзек Найт. Как считаешь?
2: Первый вариант.
1: Какой?
2: Первый вариант.
1: Первый?
2: Да.
1: Да. Молодец. Оскар Айзек. Да, на самом деле, правильно. Да? Ты получаешь от Европы плюс Краснодар пару пригласительных в кино. Я тебя поздравляю.
2: Спасибо большое, Европа плюс.
1: Вот не зря отдыхала. Тебе отдых пошел на пользу. Прям с первого раза дала правильный ответ и идешь в кино. А с кем пойдешь?
2: Я все в шоке. Не знаю, с подружкой или с мужем.
1: Выбирай. Тебе всего самого хорошего. И для тебя далее на Европе плюс хита от группы Daft Punk.
0: Кинокайф. На Европе плюс.

0: Айова и хит «Мы» в 13 часов 49 минут на Европе плюс Краснодар. Уверен, что его она обязательно исполнит во время живого завтрака с бригадой У 25 сентября. Именно в этот день в Элли Викер скачает крупнейший клуб столицы ВК «Стадиум» вместе с тобой и с самыми яркими артистами. Кроме Айовы на сцене появится Тима Белорусских, Лирик и Богдан Медведи. Ну, а что, запомни дату 25 сентября, будет жарко. Финал этого часа у нас украсит хиты Биби Рекс и Дэвида Гетта, Sad Girls, а также будет Мануар и Энели 3-2-1. Ну а в новом часе встреча Алексея Мануилова с огромной порцией хитов. Меня зовут Кирилл Камбаров, пусть твоя новая рабочая неделя будет мега крутой.
1: Европа плюс для детей старше 12 лет. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно...

0: Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет 2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
0: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон. Карта клиентских правил».

0: бизнесу быть.
1: Точка.банк. АО.ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Rocktop.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Отличного понедельника. В Москве 14.

0: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
1: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнакопромо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнакопромо.ру.
4: Внимание, вопрос от телезрителя. Где в Краснодаре купить двухкомнатную квартиру от 4,5 миллионов рублей в сданном доме?
5: У нас досрочный ответ. ЖК «Молодежный 2».
4: И это правильный ответ.
6: Двухкомнатная квартира в Краснодаре от 4,5 миллионов рублей. Все дома сданы. Отделка под ключ. Звоните звездочка 3711. ЖК «Молодежный 2».
7: ООО «ВКБ «Новостройки». Дома сданы. Не оферта.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Фудмаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentragorod.ru. 18+.
12: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колки, юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
13: Билеты guramamarian.ru. 18+.
14: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.

0: страшно, с больше хитов, больше музыки. Ждем Рита Ора, появится Аве, но чуть-чуть пораньше бодренькая история Ever Since You Left Me. Это будет Фрэнч Монтана.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
5: Внимание, внимание! Ваш рейс осень задерживается.
6: Потому что мы на телеканале «Солнце» врубаем солнце на максимум. И даже осенью продолжаем греть. Больше эмоций.
7: Мой миллиметр зашкаливает.
6: Больше приключений. Больше любви.
8: Это все мне?
6: И еще больше теплых премьер.
8: Ты думаешь?
7: Гарантирую.
6: Встречай новый сезон для тебя и твоего солнца. На телеканале «Солнце». Категория 12+.
9: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
10: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
11: Битва поколений на Муз-ТВ.
10: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
11: Не пропустите, друзья!
12: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.

0: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Здравствуйте. Автомобиль от ООО «Пиатра». УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Jack T9.
3: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: придуманная история. Он всегда о том, через что прошел, проходил сам. Ну, наверное, поэтому его музыка такая жизненная, такая настоящая. Впереди на Европе Плюс Фиба Джим.
1: Реклама. Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: О, «Родинка».
3: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил «Хронофлор Риам». 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
7: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
8: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДК ЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ООО Санкт-Петербург. Проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А. Офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
9: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Еврохит Топ 40 сейчас высоченное третье место. Ну, а пятницу, возможно, и номер один. Не забываем поддерживать любимые хиты на нашем сайте europaplus.ru.
1: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
2: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

0: Бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
8: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
7: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
14: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на Авито это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
15: Взломать сейф в «Бригаде У» непросто. Но с «Озонбанком» просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
16: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru 18+.
17: Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
18: Пятерочка доставляет.
19: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк.
8: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: под лучшие хиты. Это Европа Плюс и Алекс Мануйлов. Ну а в следующем часе, в начале часа, Кенни Грейс, Energy One. Но чуть раньше номер один Еврохит Топ 40 сейчас. А это, напомню, Шакира и Burna Boy. Впереди Дай-дай.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015. We'll be right back.

0: ТМЗ.
1: Реклама. Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 250 464 76 61. Славинск на Кубани.
2: Автошкола «Шанс» — это федеральный уровень подготовки водителей. Мы — обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
3: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Аптеки «Здоровье» — качество во всем. Лекарства «Пустышки»? Не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
8: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: И чего вам сейчас не хватает?
10: Пространства.
9: Еще?
10: Тишины, спокойствия.
9: Вам не ко мне?
10: А куда?
9: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
11: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась. С помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
12: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
11: Не упустите свой шанс стать родителями.
12: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 миллиметров. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
15: По субботам в 17:00. Категория 16+.

29 место. Но лучший дебют недели Еврохит топ 40 Европа плюс. Это Cat's Eye Animal. Ну, дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Tame Impala, он же Кевин Паркер, который дал слово не раздавать больше автографы и не фототься с поклонниками после концертов.

0: к людям.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
5: Самая большая телесемья.
6: Мы выполнили свой долг родителей.
7: Посидим сегодня в тишине.
5: Возвращается с новой миссией.
8: Вы остаетесь бабушкой дед.
5: Пожить с внуками, сыграть свадьбу детей и не разорить.
9: Я придумал 7 идей для нашего нового бизнеса.
5: Знакомо?
7: Маш, со мной это больше не пройдет.
6: Пройдет.
7: Ты что сказал, Маш?
5: Мария Порошина.

0: Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
1: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж – все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду! «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
2: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет 2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
11: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
12: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: и легендарный Coldplay Sky Full of Stars на Европе Плюс в конце этого часа. В начале следующего клан Карусель. Ждем Райда.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Краснодаре 17 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Свежий выпуск новостей. С вами Влад Григориан. Добрый вечер. Отмечается рост числа аварий с электросамокатами. На перекрестке улица Российской и Кухаренко изменится схема движения транспорта. И доказано, что музыка может облегчать боль. Теперь подробнее. С начала года на российских улицах произошло около 3500 аварий со средствами индивидуальной мобильности, что на треть больше, чем годом ранее. По данным ГИБДД, больше всего аварий с электросамокатами и подобным транспортом в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. При этом на Кубани рост подобных инцидентов превышает 60%. На границах России усилен санитарный контроль. Это связано с риском попадания в страну вируса лихорадки Эбола. Специалисты Роспотребнадзора вместе с пограничниками проверяют всех, кто прибывают из эпидемиологически неблагополучных регионов. При обнаружении у пассажиров симптомов ухудшения здоровья их незамедлительно госпитализируют. Напомню, ранее власти Демократической Республики Конго объявили о вспышке Эбола. Минпросвещение России не планирует усложнять задания единого госэкзамена. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, никаких серьезных изменений в экзамене не готовится. Сейчас обсуждаются демо-версии заданий для текущего учебного года. Краснодарский край занимает 51 место в рейтинге российских регионов по уровню безработицы. Данные исследования приводит портал «Кубанинформ». В среднем жители Кубани тратят на поиск работы 5,5 месяцев. Временно будет ограничено движение транспорта на пересечении улиц Российской и Кухаренко. Это связано с работами по реконструкции улицы имени Есенина. Так, с 17 сентября до 15 октября при движении по Российской в сторону Солнечной на перекрестке останется одна полоса. Также вводится запрет поворота налево. Американские ученые выяснили, что способность музыки снижать боль связана не только с отвлечением внимания. Важную роль, судя по данным исследований, играют удовольствие от прослушивания, возможность самому выбирать композиции и активное участие, например, синхронизация движений с ритмом. Обнаружено, что обезболивающий эффект наступает только при звучании приятных мелодий. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. В центре Краснодара сейчас 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра переменная облачность, небольшой дождь, плюс 25, предстоящей ночью 19 выше нуля. Это были новости. Всем хорошего вечера. Компанию вам составит Алекс Мануйлов.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: прекрасного легкого понедельника. Меня зовут Алекс Мануилов. Ну а у нас впереди уже в ближайшие минуты Стромай, Дима, Белорусских. Ну и мы не забудем, конечно, про ваши лучшие истории в саундчеке бригады У. Они впереди.
1: Реклама. По вам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
2: Майковская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
3: Аптеки здоровья, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Ооо «Родинка».
9: Отель «Корпоративный центр Сбербанка». Роскошь в сердце Кавказских гор. 47 уникальных номеров. Изысканная кухня, спа с бассейном и захватывающие виды. Подарите себе отдых, где каждая деталь создана для вашего удовольствия. Сочи, Красная Поляна.
10: А кто это у нас такой маленький?
11: А это у нас цена на квартиры с ремонтом такая маленькая. Квартиры в ЖК Предгорье Лаганаки всего от 3 900 000 рублей. Ремонт готов. Заезжай и живи. Ключи уже в этом году. Звоните звездочка 3711. Жилой квартал Предгорье Лаганаки. Город Майков.
12: Застройщик ОСЗ ОБД. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
13: Опять. А Петровы звукоизоляцию за бешеные деньги сделали.
14: Да они не разбираются.
13: А кто тогда?
14: Производитель Knauf. Решение Knauf Space с гипсокартоном нового поколения – это реальная защита от шума. И цена хорошая.
13: И ты?
14: Заказал. Монтаж завтра.
15: Knauf Space. Надежная защита от шума. Подробности на Knauf.ru.
16: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
17: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
18: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Neon Auto, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
19: Больше хитов. Больше музыки.

0: все подробности живого завтрака с бригадой У лови на нашем сайте.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке слушаем подписку «На что вы бы оплачивали с удовольствием».
3: Слушаем.
2: Внимание.
4: Доброе утро, ребята. Обязательно нужна подписка на постоянный вес и постоянную длину волос.
3: Да. Ну, постоянный хороший вес. А не то, что, знаешь, ты один раз зафиксировался в плохом весе, и все, и постоянно так.
2: Ну да, там еще правила пользования лучше почитать. Ну, если ты заключишь подписку, что ее можно расторгнуть. Дальше.
5: Доброе утро, бригада У. Я бы с удовольствием оплатил подписку на штрафы ГИБДД. Уже устал их платить. Сейчас висит 6. Хотя не нарушаю. Почесал щеку, пришел штраф за разговор по телефону. Вот так вот бывает.
3: Ну ты не чеши щеку.
2: Ну как-нибудь так, а плечо? На плечо, или проси другого. Хотя...
3: Тоже.
2: И на это штрафик найдется. Так, дальше.
6: Доброе утро, Европа Плюс. А я бы всегда хотела, чтобы была оплачена подписка на идеальный кофе. Всегда вкус, всегда вкусное молоко. А то бывает, купишь, а молоко не очень. Или бариста не очень. Всем хорошего дня и хорошего кофе.
3: Или бариста какой-то необаятельный, согласна?
2: Да, да, да.
3: Очень обидно, особенно когда кофе дорогой. И ты его так хотел, и ты делаешь глоток, и там...
2: Ну все просто, если кофе так легко испортить молоком.
3: Пейте черный, как мы.
2: Избавьтесь от молока. Дальше.
7: Привет, бригада У. Я бы хотела, чтобы была подписка на идеальное состояние. То есть ты выбрал возраст, лучшее свое самочувствие, закрепился в нем и дальше просто продляешь.
2: Да.
3: Найти бы этот день, когда ты себя идеально чувствуешь.
2: Или ты только все заключила, через год ты гораздо круче. А уже переоформить нельзя.
3: Возможно, да.
2: Ну и финальное.
8: Я бы оформил подписку на осеннее здоровье. Это бы явно было бы дешевле, чем платить за лекарства.
3: Да, осеннее, зимнее, весеннее, все пригодится.
2: Ну, летнее на всякий случай. Спасибо.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: официального дилера «Волга», компанию «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33. Только в сентябре. Особые условия на покупку в честь открытия. Пройдите тест-драйв и лично оцените динамику и комфорт автомобилей «Волга». Ждем вас в «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33.
1: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
2: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
3: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
4: Привет! Шикарно выглядишь. Новое платье?
5: Да, и не только платье.
6: Начните ваше преображение с клиникой «Медист». Мамопластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Цены берем на абордаж! Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
8: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж – все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду. «Вираж». Северная, 446 и Мачуги, 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
9: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
10: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
9: Гипервыгода в каждой покупке.
10: Все подробности на lenta.com.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Бой на Европе Плюс Music Sounds. В Москве 17.49. До конца этого часа сначала Мари Краймбри, а затем Black Eyed Peas. Услышим мощный хит Rock That Body.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Если в чате приходит сообщение 666, это означает на китайском «восторг». Все потому что «лиу-лиу» — это по-китайски 666, «лиу-лиу-лиу-лиу», а созвучно за словом.
5: Созвучно, как будто бы полицейская машина рядом едет. «Лиу-лиу-лиу-лиу».
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111 774 664 62 69.

0: Точка.банк.
1: ООО.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Это Blackout Peace на Европе Плюс. Ну а в 7 вечера мы ждем на Европе Плюс Rush, радиоактивное шоу. Тема интересная, тема знакомая студентам. Однозначно, экзамен, которым не снится до сих пор. Ох, у меня таких, кстати, несколько. Да, в 7 вечера подключайся к разговору на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: 18:00 в Краснодаре.
0: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Новости с плюсом.
2: И вот она, порция интересных событий, и он, Кирилл Камбаров. Привет, Кирилл.
3: Привет, Влад. Сотни британцев выстраиваются в очередь, чтобы впервые за 900 лет увидеть собственную историю на гобелене из Байо. Его выставляют в Британском музее в Лондоне. Знаменитая вышивка длиной 70 метров похожа на своеобразный средневековый комикс.

0: всего 58 сцен, на которых изображены сотни людей и животных. Гости выставки могут сначала рассмотреть гобелен с лестницы, а потом спуститься вниз и увидеть детали. На осмотр дают 40 минут. Три детеныша скального домана впервые вышли к посетителям зоопарка Честера на севере Англии. Самки и двум самцам по 6 недель, каждый весит около 350 граммов. Первые прогулки малыши Раз, Спат и Джеки провели рядом с матерью, но вскоре начали самостоятельно бегать по вольеру. До встречи с публикой детеныши прошли ветеринарный осмотр и получили разрешение на выход. Психологи рассказали о пользе разговоров с самим собой. По их словам, подобные монологи помогают упорядочить мысли и чувства, лучше справляться с повседневными делами и снизить напряженность при их выполнении. Также разговоры с собой развивают критическое мышление и позволяют находить решение внутренних проблем. Том Холланд стал самым кассовым актером в истории мирового кино. Суммарные сборы фильмов с его участием достигли 15,5 миллиардов долларов. Это на 100 миллионов больше, чем у прежней рекордсменки звезды «Аватара» Зои Салданы, которая удерживала титул с января 26 года. К такому рекорду 30-летнего актера привели два фильма «Человек-паук. Новый день» и «Одиссея» Кристофера Нолана. Это были новости, о которых говорят.
1: Привет всем, кто меня слышит. Это Влад Григориан с коротким анонсом наших с тобой ближайших планов на вечер. А там немало интересного, в том числе игра номер один. А в ней тебя ждет сертификат салона красоты на 3000 рублей. Классный приз. Забери его примерно через полчаса после того, как узнаешь гороскоп на завтра и передашь приветы. Кому и какие решать тебе. Главное, оставь текст прямо сейчас в личке сообщества Европа. Европы плюс Краснодар ВКонтакте. В музыкальном плане полный порядок, как ты любишь, лучшие хиты со всего мира залетит в твои динамики «Феникс» с подачи диджея Marshmello и группы «Portugal The Man». Летнего вайба добавит трек «Hello» от «Mismo». А вот какой суперхит принесет тебе победу в игре номер один. Запомни, пригодится. Самое интересное впереди. Краснодар онлайн.

0: личке сообщества Европы плюс Краснодар ВКонтакте Игорь передает привет своему начальнику Виктору Степановичу и просит завтра дать ему отгул. Шеф, очень-очень надо, пишет Игорь. Шеф, ну если надо, пойди навстречу, пожалуйста. И там же ВК Лиза задает вопрос. Хочу попасть на живой завтрак. Что для этого нужно сделать? Решил ответить на весь город, чтобы все услышали. Лиза, достаточно по возможности запланировать посещение Москвы 25 сентября. Если это реально, все остальное проще простого. На метро до станции «Сокол», там клуб ВК «Стадиум», а вход свободный для всех. Для всех. С 7 до 10 часов грандиозное утреннее шоу «Живой завтрак» с бригадой У, Вэлла Вики, ты и твои друзья, а также Тима Белорусских, Звонки, Лирик, Айова, Богдан Медведи. Такое случается не чаще одного раза в год. Не пропусти. При этом, конечно, можно будет все услышать на Европе Плюс, а видеотрансляцию смотреть на нашем сайте и в социальных сетях. Возвращаемся к музыке и к звездам шоу-биза. Впереди Тейлор Свифт и ее бэнгерл «The Fate of Ophelia», а чуть раньше совместка Бибера Экса и Дэвида Гетта «Sad Girls».
1: Краснодар. Online.

0: Жаркий танцевальный хит «Let me forget you». Это Уорнер и Лори на Европе Плюс Краснодар в 18 часов 20 минут. Впервые по-настоящему осенний понедельник в нашем городе, согласись. Впервые, что называется, запахло осенью. Интересно, а что природа готовит нам с тобой в ближайшие дни? Всегда увлекательно заглядывать в будущее, в том числе с этой целью придуманы и гороскопы, и тот, что посвящен наступающему вторнику, услышишь уже очень скоро, а до него лови ударную пару крутых хитов «Don't Click Play», «Ava Max» и «Self-Aware» группы «Tempo City». Скоро-скоро.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Браво, Вики. Браво, мэр.
3: Спасибо большое.
2: Сегодня у нас в актовом зале что-то маленькое.
3: У меня есть прекрасный британский микрохудожник.
2: Угу. Он сам небольшой?
3: Нет, он...
2: Маленький человек больших талантов.
3: Нет, он большой, с большими руками, но делает очень маленькие штучки. Зовут его Дэвид Линдон.
4: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.

0: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
1: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
3: Опять. А Петровы звукоизоляцию за бешеные деньги сделали.
4: Да они не разбираются.
3: А кто тогда?
4: Производитель. Кнауф. Решение Кнауф Спейс с гипсокартоном нового поколения – это реальная защита от шума. И цена хорошая.
3: И ты?
4: Заказал. Монтаж завтра.
5: Кнауф Спейс. Надежная защита от шума. Подробности на Кнауф.ру.
6: Мы все такие разные, но нас объединяет одно и то же желание – купить новую «Ладу». И одна и та же мысль. А что, если завтра таких цен уже не будет? Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 400 тысяч рублей в первом «Лада-центре» на Дзержинского 124. Огромный выбор моделей и комплектаций. Сигнализация в подарок. Официальный дилер «Первый «Лада-центр». Краснодар. Дзержинского 124. Звоните 8-861-204-02-33. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
7: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
8: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
7: Гипервыгода в каждой покупке.
8: Все подробности на lenta.com.
9: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
10: Европа Плюс.
11: Краснодар онлайн.

0: Гороскоп.
1: Завтра, 15 сентября, вторник. Овны, с некоторыми людьми вас просто сводит судьба. Не сопротивляйтесь. Тельцы, пора порадовать себя и только себя. Близнецы, не стесняйтесь показать окружающим, какая вы яркая личность. Раки, постарайтесь провести как можно больше времени со своей семьей. Львы, лучше уберите кошелек подальше и отложите важные покупки на другой день. Девы, придется завтра выступить в роли примирителя. Весы, назначьте встречу с человеком, с которым вы можете вести себя особенно открыто. Скорпионы, отдайтесь целиком и полностью захватившему вас чувству влюбленности в эту жизнь. Стрельцы, возьмите паузу в делах и хорошенько все обдумайте. Козероги, проведите этот день с улыбкой, пусть и натянутой. Водолеи, обязательства потребуют от вас решительных шагов. Рыбы, завтра много хорошего произойдет просто случайно.
0: Спонсор программы ООО «ЭЗЭК Догма 5».
2: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса с собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Краснодар онлайн. Игра номер один на Европе плюс.
1: Проверь свою удачу. Попробуй сейчас, в эти 18 часов 33 минуты, дозвониться, возможно, впервые на Европа плюс Краснодар. Особенно, если слышал музыкальную подсказку для игры номер один в начале этого часа. Значит, сертификат студии красоты на 3000 рублей уже фактически твой. Вот номер, который тебе нужно набрать. 991-102-2. Если делаешь это на мобильном, сначала начиная с телефонного кода Краснодара, плюс 7-861, и уже после этого 991-102-2.
2: Прогноз погоды.
1: В центре Краснодара сейчас 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, ночью 19 выше нуля. Возможно, осадки. Завтра переменная облачность, небольшой дождь и до плюс 25 градусов.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Догма 5».
4: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса с собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
5: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
6: Это фантастика! Шикарная ринопластика! Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: И чего вам сейчас не хватает?
8: Пространства.
7: Еще?
8: Тишины, спокойствия.
7: Вам не ко мне?
8: А куда?
9: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
10: Цены берем на абордаж. Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
11: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж. Все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду. «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
12: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Стэнет Т7 – все иначе. Факты громче рекламы. Стэнет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. Плюс 7 861 202 5380.
13: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Стэнет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 по данным автостат.ру на 3.07.2026.
14: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Крона Флор Лиам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
15: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
16: Билеты guramamarian.ru. 18+.
17: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
18: Рекламная служба в Краснодаре.
2: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
0: Краснодар.
2: Онлайн. Европа плюс.

0: Краснодар онлайн. Игра номер один на Европе плюс.
1: Ну, наконец-то дозвонился Арслан. Привет, Арслан.
2: Привет, привет.
1: Как думаешь, в чем секрет того, что именно сегодня ты смог дозвониться на Европа Плюс? Впервые в жизни.
2: Слушай, даже не знаю, насколько это везение, потому что последнее время что-то прямо неудача за неудачей, видимо.
1: Пора запустить белую...
2: Возможно, да, начнется белая полоса.
1: Давай, давай мы это сделаем вместе, а заодно еще и получишь подарок от Европы Плюс Краснодар, подарочный сертификат студии красоты на 3000 рублей. Всем городом сейчас за тебя болеем, Арслан. Ты сейчас послушаешь два музыкальных фрагмента. Один из них 6 февраля в 2026 году был лидером чарта Еврохит ТОП 40. Готов слушать?
2: Да, да, да.
1: Давай послушаем фрагмент номер один. И фрагмент номер два.
3: О, дядя, я по-моему, дядя.
1: В начале этого года, 6 февраля, какой хит мог быть лидером нашего чарта? Первый или второй? Как думаешь?
2: А, я думаю, Габриэлла.
1: Ты Габриэл, нравится это женское имя тебе, судя по всему, видимо, да?
2: Ну, да, слышал, плюс, да,
1: да,
2: мне нравится.
1: Да, и, да, и имя классное, красивое, да. А еще больше нравится будет, потому что это абсолютно правильный ответ. И от Европы Плюс Краснодар подарочный сертификат студии красоты на 3000 рублей. Арслан, теперь твой, поздравляю тебя.
2: Ура, спасибо большое, Влад.
1: Да, это Европе Плюс, большое спасибо. Я-то что? Ну, мы вместе с тобой с Европой Плюс запустили твою белую полосу. Пусть все будет хорошо впереди у тебя, Арслан.
2: Спасибо большое. Всем классного вечера.
1: Согласен. И такой же классный вечер устроим завтра для кого-то. С 18 до 19 часов разыграем еще один такой же классный сертификат студии красоты.
0: Спонсор программы ИП Саврасова Юлия Николаевна.
4: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе «Нефтяников-1», Красная, 176 и Московская, 140Б.

0: 9 этот заводной хит «Dive into me» диджей Алок и Калида помог задать правильный ритм твоему движению к цели, если за рулем без пробок, если вдруг у тебя сейчас вечерний экзамен по вождению, что, конечно, большая редкость, но если вдруг, то все проходит гладко. А Антон Камолов, Артур и Саша сегодня решили максимально охватить экзаменационную тему, экзамен, который мне снится до сих пор. Подключайся к обсуждению этого вечернего шоу «Rush» со следующего часа, а финал этого в ближайшие минуты хитово украсят нам с тобой на радость, мне, Владу Григоряну и тебе, группа «Римон». Послушаем историю про «Супергерл», а певица Рэй о поисках мужа «Where is my husband» уже скоро.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
2: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно...

0: и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь ты.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
11: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Всем привет, салют, столица 19.00. Европа Плюс. Прямо сейчас на Европе Плюс самые свежие новости, самый громкий Игорь Акулов.
1: Ребят, привет, всем добрый вечер. Банк России планирует увеличить максимальную сумму перевода между юрлицами через СБП. МВД предупредила о вовлечении россиян в диверсии под видом фотоподработки. И зумеры готовы ждать повышения по работе всего один год. Подробности далее. Дмитрий Песков заявил, что вопрос об отмене запрета на экспорт нефтепродуктов появится по мере гарантированного насыщения внутреннего рынка России. Только тогда дополнительное количество топлива сможет быть направлено на мировые рынки. Напомню, что правительство приняло ряд мер для насыщения внутреннего рынка топливом, запретило его экспорт, предоставило

налоговые стимулы для импорта и роста производства, а в начале августа договорилась с нефтяниками о насыщении топливом независимых АЗС через региональных операторов. Банк России планирует увеличить максимальную сумму перевода между юрлицами через систему быстрых платежей. Текущий лимит составляет 1 миллион рублей. Об увеличении лимита говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028-2029 годов. Предварительно сумма будет увеличена до 30 миллионов рублей. Напомню, что ранее ЦБ сообщил, что доля СБП в переводах физлиц достигла 55%, а осенью прошлого года регулятор анонсировал запуск сервиса переводов между юрлицами. МВД предупредило о вовлечении россиян в диверсии под видом фотоподработки. Злоумышленники предлагают сделать и прислать фотографии различных объектов за высокую оплату, после чего полученные данные используются для организации диверсии. Жертвы налаживают контакты, предлагают легальную подработку, просят держать все в секрете и прислать селфи и координаты объектов, а затем общение перерастает в шантаж и угрозы. МВД призывает не делать снимки по просьбе незнакомцев, не отправлять фото, видео и координаты, не выкладывать такие кадры в сеть, а при угрозах обращаться в полицию. Зумеры готовы ждать повышения по работе всего один год. В среднем уже через год они начинают искать новое место работы, если понимают, что карьерного роста не будет. При этом 69% представителей поколения Z удовлетворены возможностями карьерного роста, что на 11 процентных пунктов выше, чем у других поколений. Однако они значительно чаще готовы сменять работодателя, если в компании нет четкой системы продвижения, существует риск потери талантов, это отмечают эксперты. И жительница США собрала 13 201 предмет с изображением лягушек. Книга рекордов Гиннесса признала ее коллекцию крупнейшей в мире. Предыдущий рекорд принадлежал британке, ее рекорд 10 502 предмета. Новая рекордсменка начала собирать лягушек в 1983 году, после того, как нашла деревянную фигурку на кухне. А со временем в коллекции появились игрушки, одежда, посуда и другие. Коллекция настолько большая, что для хранения женщина купила второй дом с большим гаражом. И о валюте на завтра. Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 97 рублей 76 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush».

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья. Радиоактивное шоу «Rush». Мы начинаем. Ближайшие два часа проведем вместе с вами. Привет, Саша. Привет, Артур.
2: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют. Добрый вечер.
1: Саш, что ж ты молчал-то? Ну, оказывается-то, зумер это год всего терпит, если нет повышения, они другую работу ищут.
2: У меня же было, я думала, погоду я начала рассказывать. Это повышение мое.
1: А, как повышение? Фуф, я уж хотел тебя супер Саши повысить, или там, не знаю, медиум Саша, чтобы было постепенно.
2: Ну, уже на следующий год. Погоду-то я уже как год читаю.
3: Можно просто супер Санчес, вот так вот.
2: Неплохо.
3: И имя такое.
1: Супер Санчес — это генероза.
3: Согласен.
1: Тут, да, он хоть и не зумер, но может обидеться. Ой, в общем, конечно, вот это вот ты не будь такая скрытная, как все остальные зумеры, Саш, рассказывай.
2: Ну, вы должны как будто считывать, я думала.
1: Должны.
2: Эмоцию,
1: но слушай, ладно еще артуровское поколение. Мое поколение вообще не эмпатичное, понимаешь? Поэтому тяжело.
3: Поэтому ты пиши заявление прям конкретное. Прошу рассмотреть мою кандидатуру на роль ведущей пробок, к примеру. Хочешь пробки забери у меня?
2: Нет, кстати, не хочу.
1: Да, ладно. Так, ладно, друзья, переходим к теме. К теме нашего сегодняшнего эфира. Мы решили повспоминать экзамены. Экзамен, который снится мне до сих пор. Ну, есть такие экзамены, зачеты в школе, в институте, еще где-то в колледжах, которые не дают покоя спустя многие-многие годы, тревожат нас либо в ночных кошмарах, либо, наоборот, в самых счастливых снах, если это был экзамен замечательный и удачный. А будем это сегодня вспоминать. Саша, рассказывай, как человек юный, с хорошей памятью и окончивший вуз не так давно.
2: Я в целом думала, что вот эти универские флешбеки, школьные флешбеки меня никогда не коснутся, но буквально месяц назад меня начали мучить какие-то не очень приятные сны. Я просыпаюсь с чувством того, что до ЕГЭ остался месяц, и я еще могу все выучить. Это прям очень неприятное чувство.
1: А у тебя, вот как бы во сне, у тебя еще ничего не выучено, да?
2: Нет, у меня в целом жизнь. Так, ну, я что-то выучила, но всегда, когда остается месяц, как будто ты можешь вот всю историю, например, выучить.
3: А ЕГЭ, вот я тоже хотел спросить, по конкретному предмету, либо просто в целом?
2: Ну, как
3: весь цикл сдачи этих экзаменов?
2: Ну, как будто вот история.
3: История.
2: Да.
1: Именно история.
2: Но я ознакомилась с сонником, и там говорится о том, что если вам снятся экзамены, что вы их должны знать, это значит, что вы находитесь на перепутье, на распутье, и вы в глубоком самоанализе.
1: Это ты посоветовал с соником, да? А супер соником.
3: Это опять с генерозов, Саша.
1: Я озвучивал супер соника, если что. Ну да ладно. Да, так. История ЕГЭ. Артур, у тебя какие?
3: У меня самый сложный экзамен, который был мною пройден, это экзамен по теории механизмов и машин. Ой. Я его сдавал полгода.
2: Ужас,
3: это была история, которая, да, из-за которой я чуть не
1: очистился. А сколько попыток у тебя внутри полугодия?
3: Для начала, для того, чтобы допуститься до экзамена, мне нужно было сдать курсач. Курсач я сдавал три раза, и на третий раз меня отобрали курсач полностью.
1: То есть, с чертежами, вот эти все, возврат кулачковые, механизмы.
3: Да, это там невероятно. Там, мне кажется, было в районе 5 листов формата А1, где ты вот эти самые зубчики рисовал, там выискивал нужные конкретные вещи.
1: А ты еще вручную рисовал или уже на компьютере?
3: Вручную. Мы делали полностью вручную. В общем, меня курсач отобрали. Не допустили до экзамена, сказали, что все, вы в списках на отчисления, товарищ Габидуллин.
2: Ты так плох был? Почему?
3: А потому что вот так вот. У нас преподаватель был довольно строгий, ему было лет 75, такой советской строгой закалки, он требовал, чтобы экзамен и его предмет знали безупречно. Поскольку я работал, я, конечно, иногда не ходил на некоторые пары и догонял всех остальных ребят. Ну, у нас там было несколько, конечно. Я из работы, кто-то из-за своего желания учиться плохого. И вот, и еле-еле, путем каких-то, не знаю, шантажа, договоренности и чего-то еще, я сдал этот экзамен. Этот экзамен был в составе зимней сессии, я его сдал где-то в мае, кажется. И спустя пару дней уже началась летняя сессия, как раз-таки зачетная неделя, когда ты должен был допускаться до летней сессии. И вот эти полгода я жил просто вот в состоянии перепутья, Саш, как ты говоришь, потому что я думал, что я уже отчисляюсь, да, я уже думал, как дальше сложится моя жизнь, что мне надо делать. Это было кошмарно.
2: Так и до сих пор тебя мучит.
3: Или иногда, вот если мне снятся экзамены, я думаю, что именно этот экзамен и снится. Потому что он, правда, был самый сложный. То есть у меня иногда снятся сны, когда я думаю, и меня вызывают куда-нибудь в деканат, на кафедру, говорят, что у вас не сданы там зачеты какие-то, не сданы лабы. Я точно понимаю, что, скорее всего, это речь про ТММ.
1: Ой, друзья, расскажите про свою травму. Школьную, студенческую. про свои самые ужасные экзамены, долгоиграющие, вот такие вот долговымученные экзамены, или наоборот, экзамены счастья, экзамены восторга, экзамены триумф, экзамен, который снится мне до сих пор, наша сегодняшняя тема, поделитесь своей историей про подобные экзамены, звоните нам, 745-6565, код Москвы 495, можете писать текстовые сообщения, можете записывать голосовые, отправлять, закидывать туда, где вам удобно, например, можно все это сделать, закинуть в официальное сообщество Европа Плюс в ВК. We'll be right back.

0: Экзамен, который мне снится до сих пор, наша сегодняшняя тема. В ночных кошмарах или в радостных снах. А Максим пишет вот такое сообщение, рассказывает про свой экзамен. Я до сих пор иногда просыпаюсь с ощущением, что опоздал на экзамен по математике. В университете я пришел на него без калькулятора, хотя по правилам он был разрешен. И первые 20 минут просто сидел и смотрел на задание. В итоге каким-то чудом решил почти все, получил пятерку.
1: Ого, пятерка, круто. Тем более без калькулятора. Ну, как будто приятный такой экзамен. На нервах, но все-таки прошел.
0: Ну, вообще, обычно, вот у меня, когда я учился, по-моему, даже калькулятор нельзя было, но, справедливости ради, там давали такие задания, где можно было и в уме решить. То есть там либо все сокращалось, какие-то гигантские, огромные эти цифры, вот, либо были то, что в уме можно.
2: Ну, видимо, калькулятор просто для уверенности. Ты думаешь, что это вот мой талисман, который в случае чего поможет.
1: Вот такое сообщение. У меня был экзамен по биологии, длился он около минуты. Я просто сказала пару предложений по теме билета и поставили тройбас. Но тут какой-то такой позитивный подтекст,
0: ну,
1: несмотря на тройку.
0: Иногда это вообще, это мечта. Вот такие экзамены. Не всегда бывает.
2: А снятся вот радостные экзамены? Мне ни разу не снилось, что мне поставили автомат какой-нибудь по экзамену.
1: Хотя вот я любила учиться. И что за подстава? Меня вот мучает этот ЕГЭ.
0: Да, да, вот, друзья, вот тоже, да, расскажите, может быть, вам снятся действительно невероятные ваши успехи на экзаменах. Ну, а пока у нас телефонный звоночек.
2: Ну, кстати, про успехи, судя по всему, Айра дозвонился, его история школьная, ученическая. Айра, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Вечер добрый, всем привет.
0: Айра.
3: У меня был курьезный случай на экзамены в техникуме, когда у нас на первый, ну, на первый, самый первый начало заходили отличники, брали билеты, ну, например, и загибали край уголка и клали на край стола. Последующие заходили, говорили сразу билет такой-то, такой-то, и успевали подготовиться и заходили уже отвечать с готовым. То есть я зашел на, ну, вторым после отличника тоже так же на отлично сдал. Потом третий, четвертый, то есть мы переставляли билеты, и, соответственно, уже преподаватель заподозрила неладное, нашла этот билет, там 13-й был, я помню. Просто убирает со стола, и студент, уже последние, как сказать, двоечники заходят, ищет билет этот с уголком, с изогнутым уголком на листке, а его нету, а учительница такая говорит: ну что, изогнутый билет не можешь найти? Вот так вот, такой курьезный случай у нас был.
2: Вот так вот говорит,
3: то есть двоечники еще хуже, так сказать, встревали после среднего, так сказать. Ну, нам повезло.
0: Хитро. То есть нужно... А это, скажите, это только один отличник загибает какой-то один конкретный билет для кого-то? Или там хитрые разные варианты, чтобы разные билеты можно было?
3: Нет, это отличник загибал один билет. Он заходил, например, говорил, что я положил туда-то, туда-то, на край стола такой-то билет и говорил вопросы. Мы успевали быстренько прочитать, подготовиться и заходили в следующий.
0: Ну, кстати, студентам на заметку нынешним. Айра, спасибо. Спасибо за звонок.
2: А есть ощущение, что нынче как-то не через билеты, видимо, и проходит, да?
1: Я один раз только
2: экзамены
1: в школе сдавала.
2: А как проходит экзамен теперь? Тебе просто дают randomizer.ru, и он выбирает тебе какой-то конкретный билет.
1: Ну, сейчас в целом, мне кажется, такого нет.
0: Сейчас вообще никто не сдает экзамены, чтобы не ранить детей и студентов.
1: Я помню, что мы только на вот лэптопах сдавали, на компьютерах.
2: На уроки по английскому мы сдавали на лэптопах.
1: На компьютерах.
0: Какую-нибудь пиксельметку поставить, в конце концов. ЕРИД или что-нибудь еще. Да, друзья, расскажите про экзамены. Самый запомнившийся вам экзамен, который мне снится до сих пор, наша тема. В положительном смысле, в отрицательном. Расскажите. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: сообщение от наших слушателей про экзамен. Экзамен, который мне снится до сих пор, наша тема. Анастасия пишет: экзамен по обществознанию в 9 классе. Как сейчас помню, выучила только первый билет. И в итоге вытянула именно его. Мне 31 год, пишет Анастасия.
1: Ну, счастливая, что-то
0: вот
1: такое.
0: Вот это вот интересно, да, вот есть ощущение, что люди делятся на две группы. Угу. Есть группа, которая выучила всего лишь один билет из всех и вытянула именно этот билет. А другая группа, которая не выучила всего лишь один билетик из всех, и именно он им и достался.
2: Да они так говорят просто. Я вот только его не выучил, и все.
1: Не, ну бывает же, что
2: ты слаб в одном. А потом спросишь, а скажи остальные тогда. Ну его тоже я не выучил, и что?
0: Да. И тут метод Айрата надо, конечно, использовать. Друзья, расскажите про себя, про свои экзамены, которые вы до сих пор вспоминаете с ужасом или с восторгом. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
3: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.

0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Дорогая, у нас крыша делает кап-кап-кап.
4: Это она просится в отпуск.
3: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
4: А греметь будет?
3: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
5: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
6: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Фудмаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgorod.ru. 18+.
11: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: сегодня вспоминаем экзамены, которые нам до сих пор могут приходить во снах. Марина пишет: экзамен по фармакологии, на котором у меня спросили историю России. Ой. Может такое быть или это шутка, как вы думаете?
1: Мне кажется, может преподаватель. Почему бы нет?
2: История фармакологии в России, разве нет?
1: Да, можно приплести.
0: История России сквозь призму фармакологии.
2: Например.
0: Или история России глазами любителя фармакологии.
1: Ужас.
0: Вот это вот уже...
2: История России в пробирке.
1: Не знаю, с вас бы хорошие профессора вышли,
2: да.
1: Мне кажется.
2: Или люди, которые придумывают заголовки для учебников.
0: Для профессоров.
2: Да, так, Анна написала: экзамен по вождению в США. За теорию я не переживала, а из-за практики так нервничала, что мне несколько дней подряд под нее снились сны, где я торможу машину ногой, как велосипед.
1: Вот, кстати, плюс, что я не умею велик водить. Мне такой никогда не приснится.
0: Вот,
1: я даже
0: конечно,
1: не знаю,
0: у тебя будет...
2: А как тормозить на велосипеде, Саш?
1: Ну, куда-то жать.
2: В бок падать надо просто, и все. Да.
1: Хорошо.
0: Да, специально надеваешь, там выясняешь, какой у тебя бок рабочий, и туда надеваешь специальную защитную одежду.
1: Приобрету.
0: Да, телефон, звоночек у нас.
2: Да, Алексей дозвонился, его история. Леш, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Алексей.
3: Хочу вам рассказать, как я сдавал экзамен по предмету станки и промышленное оборудование, который был у нас в авиационном техникуме в далеком 2005 году.
0: Угу.
3: Учительница такая возрастная была, злая тетка, она меня жутко ненавидела и при всех мне публично пообещала, что экзамен я у нее никогда ни за что не сдам.
0: Угу.
3: Но что я не отчаялся, я взял микрофон, надиктовал все ответы на билеты, записал их на MP3-диск и плеер MP3-шный положил в пиджак, в карман пиджака кнопочками вперед.
0: Так.
3: А наушник протянул через руку, вот туда, где часы, спрятал туда наушничек. Ничего там не видно. Соответственно, когда я пришел на экзамен, конечно же, меня посадили на первую парту, прямо перед ней. Я облокотился такой на руку, типа сижу, думаю, а сам пальчиками щелкаю по плееру. Ну и нахожу, соответственно, нужный билет. Всю теорию, которая была в билете, я написал, сдал ей. И когда она прочитала, она на меня посмотрела такими дикими глазами, ну потому что понимает, как бы, ну докопаться-то там просто некуда. Так, отлично, все. Она посмотрела на меня и говорит: Вожегов, я не знаю как, но ты списал. На тебе 3 и иди отсюда.
1: Ой.
0: Да, классика.
3: Такого-то не был экзамен.
0: Ну, слушайте, надо дать ей должное, потому что некоторые преподаватели начинают закидывать дополнительными вопросами и типа тянут, наоборот, на двойку даже.
2: Да, вам пришлось бы еще щелкать прямо перед ней, искать нужный ответ на дополнительный вопрос. А там песня какая-то,
3: ну, не помню, что было с дополнительными вопросами, но вот, во всяком случае, выкрутился тогда очень так вот интересным образом.
0: Да, Алексей, спасибо. Спасибо за звонок, за историю. Друзья, расскажите про свой экзамен памятный, запомнившийся, который вам снится, может быть, до сих пор. Можете записать голосовое сообщение. Закидывайте голосовые либо в группу Европа Плюс в ВК, либо можно записать голосовое на сайте europaplus.ru. Надо нажать на кнопку «Написать в эфир».

0: вспоминаем, вспоминаем сегодня экзамены. Экзамены наши самые ужасные, самые прекрасные. Можете рассказать про свои. Звоните по телефону, пишите текстом. А я передаю слово Артуру.
1: Артур, в тему.
2: Так, а у меня история про сон и экзамен. Вот в таком ключе. Вы все же слышали, да, что полезнее поспать перед экзаменом, чем просто учить. Ученые доказали это. 6 сентября было опубликовано исследование. Проверяли все на крысах. Так что сдали крысы. И, возможно, кто-то из слушателей тоже говорит, что у нас тоже сдавали одни крысы, конечно. В общем, крысы долго учили находить награду в лабиринте по определенным сигналам, а потом им давали какие-то новые задачи. И сразу после обучения крысы не понимали, что им делать. Они такие, типа, вот, я примерно так представляю. Но стоило им поспать, их специально погружали в сон, там сокращали частоту сердечных сокращений, чтобы они поспали, отдохнули. Буквально там 3-4 часа, и после этого они гораздо быстрее находили правильное решение. Параллельно с этим были крысы, которых стимулировали во время сна, чтобы у них мозг активно работал, как будто бы они тоже учились. И они тоже тупили, оказывается. В общем, те крысы, которые поспали после обучения, они сразу искали новые решения. Те крысы, которые тоже учились и во сне, типа учились, они не могли решить какие-то новые задачи.
3: А важно, сколько они спали?
2: Ну, в случае крыс они спали 4 часа, поэтому смотрите.
3: Человек чуть больше получается.
2: Чуть-чуть больше крыса человек, да.
0: Если ты не крыса, спи дольше.
2: Получается так.
0: Я думаю, так.
2: Да, поэтому если вы сейчас учитесь и не хотите, чтобы потом в взрослом возрасте какие-то экзамены вам снились кошмарами, надо поспать перед экзаменом, чтобы хорошо их сдать.
0: Ну, это правда, да. Друзья, расскажите про экзамен. Мы сегодня вспоминаем, обсуждаем тему экзамен, который мне снится до сих пор. Расскажите про себя, звоните, пишите.

0: официального дилера «Волга», компанию «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33. Только в сентябре особые условия на покупку в честь открытия. Пройдите тест-драйв и лично оцените динамику и комфорт автомобилей «Волга». Ждем вас в «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33.
1: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
2: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
3: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
4: Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Внимание, вопрос от телезрителя. Где в Краснодаре купить двухкомнатную квартиру от 4,5 миллионов рублей в сданном доме?
5: У нас досрочный ответ. ЖК «Молодежный 2».
0: И это правильный ответ.
6: Двухкомнатная квартира в Краснодаре от 4,5 миллионов рублей. Все дома сданы. Отделка под ключ. Звоните звездочка 3711. ЖК «Молодежный 2». ООО «ВКБ «Новостройки». Дома сданы. Не оферта.
7: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
9: Битва поколений на Муз-ТВ.
8: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
9: Не пропустите, друзья!
10: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
11: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Сообщение от наших слушателей по поводу запомнившихся экзаменов. Экзамен, который до сих пор мне снится. Наша тема. Александр рассказывает. Добрый вечер, Раш. Я помню свой первый экзамен по политологии. Когда начинал готовиться к экзамену, первые вопросы из списка экзаменационных вопросов я пропускал, чтобы хорошо подготовиться к более сложным. Когда настал день экзамена, тяну перед преподавателем билет, и там оказываются самые первые вопросы из списка. И профессор смотрит на билет и говорит: «О, самый простой билет. Повезло тебе, можешь даже не отвечать. Ставлю зачет автоматом».
1: Что?
2: Ого!
1: Вау, ну тут нужно не растеряться и сделать вид, что да, действительно, это тебе легко. Ведь лицо может сыграть этот испуг.
2: Испуг, да.
1: И препод читает.
0: Ну, это вот это вообще, это круче, чем в лотерею.
2: Это же настроение преподавателя, конечно, сильно зависит на результат. Это вот, наверное, надо работать именно с тем, чтобы у него сегодня был хороший день.
1: А как ты настроишь?
2: Не знаю, надо изучать все привычки, повадки, чтобы вот в этот день все было отлично и прекрасно.
1: Как будто проще просто выучить, вызубрить до идеала.
2: Ну, смотря какой предмет, Саш, смотря какой предмет.
1: Да?
2: Теория машин и механизмов. Пожалуйста.
1: Звучит вполне себе.
2: Звучит не как будто бы ты рассказываешь про трансформеров. Ну, есть Optimus Prime. Там не вот так.
1: А ну, можно вот с выдумкой подойти, например.
0: Нет, Саш, там, к сожалению, с выдумкой нельзя.
2: Там как раз-таки, если ты подходишь с выдумкой, тебя срочно тут же выгоняют из аудитории и отбирает курсач. Проверено, Саш.
0: Да, в технических вузах что-что, а выдумка ценится не всегда высоко. Не всегда. Телефонный звонок.
2: Дозвонилась Ольга. Расскажет о том, какой экзамен ей запомнился. Оль, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Я училась еще в те далекие времена, когда компьютеры только-только появились. Вот, работала в фирме, подрабатывала, и я была старостой группы, вот, и преподаватель дал мне задание распечатать, ну, поскольку имела доступ к компьютеру, к принтеру, он сказал, попросил меня распечатать билеты. Я распечатала в двух экземплярах. И разрезала, первый экземпляр отдала преподавателю, а второй раздала всем своим сокурсникам. Ну вот каждый, кто заходил в группу, ну, на экзамен, брал билет, а называл тот, который он выучил. Ну и, в общем, вся группа сдала почти практически да, отлично.
0: Подождите, то есть у них у каждого был вот этот вот кусочек. Они брали со стола условно билет 15, а у них в кармашке уже заготовленный из второго экземпляра номер 24.
3: Совершенно верно. Он называл номер 24.
0: Эх ты, схема какая, ничего себе.
2: Интересно, а потом они, преподаватель не смотрел разве билет? Не надо поворачивать, показывать его.
3: Нет, не смотрели. Ну, то есть мы проскочили прям отлично.
0: Ну, это редко, да. Мне кажется, да, в этом смысле ты обычно тянешь, называешь номер билета, там себе пометил препод, и ты пошел готовиться.
2: Ну, хорошая вы староста, Оль, надо сказать. Отблагодарил как-то группу потом вас и сказала, что...
3: А еще у меня было... я училась в музыкальной школе. Ну, если говорить про страшные сны, когда я закончила уже учиться, дальше мне, наверное, на протяжении полугода снилось, что у меня завтра экзамен по специальности музыки, а я ничего не учу. Не сижу за инструментом.
2: Какая вы, конечно.
0: А какой инструмент у вас был,
3: Оль?
0: Ольга, на каком инструменте вы играли?
3: Фортепиано.
0: Ну, классика тоже, да. Оль, спасибо. Спасибо большое за звонок, за истории. Друзья, расскажите про себя. Какие вам экзамены больше всего запомнились с плюсом или с минусом до сих пор, может быть, даже снятся. Можете записать голосовое сообщение. Отправляйте голосовые в сообщество Европа Плюс в ВК или записывайте голосовые на нашем сайте europaplus.ru.
4: На Европе Плюс.

0: Like Me Zay здесь на Европе Плюс. Если бы существовал экзамен на знание треков Дати, то Антон и Артур сдали бы его гениально на пятерке. Мы сегодня обсуждаем те самые экзамены, которые врезались в вашу память, и слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Как-то раз сдавала экзамен по анатомии, и у меня были на руках часы, с которых я хотела списать, но преподаватель смотрел, я не могла их снять, не списать, ничего сделать, и по итогу мне позвонила мама, я попыталась заглушить звонок, а случайно ответила на громкую связь на всю аудиторию, естественно, меня отправили на пересдачу.
2: Да вот уж, подстава, конечно, от мамы. Ну как, дочь, получилось писать?
3: Хуже только мне кто-то рассказывал, как пытался незаметно кого-то снять, человека, который очень, ну, как бы вот, уважал и был симпатичен, незаметно на телефон в кафе, и первый снимок сделал со звуком, и так, ой, извините, пожалуйста, выключил звук, и следующий снимок был со вспышкой.
2: Это я, кстати, такой. Один раз я вел мероприятие, и там была девушка, очень похожа на мою подругу, мне захотелось ей об этом рассказать. Ну, своей подруге, что гляди, ага. Наташ, тут такая девушка на тебя похожа. И решил сфотографировать. А я стою с микрофоном, в смысле, вот так вот, прям на сцене просто. И в упор практически снимаю ее, и у меня просто вспышка. Думаю, о нет.
0: Ой.
3: Да. Друзья, расскажите про свои самые-самые запомнившиеся экзамены. Как ваш триумф или как ваша фиаско, ваш позор. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
4: На Европе Плюс. Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на котором

0: сайте agencytde.ru/16+.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами.
0: Возрастное ограничение 13+.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру 12+.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
8: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
14: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
15: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
16: Отправляй голосовое личным сообщением

0: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему «Экзамен, который снится мне до сих пор». Экзамен в школе, в институте, в колледже, не знаю, автоэкзамен, еще какой-то. Любые экзамены, которые нам невероятно запомнились, были стрессом, приятным или неприятным, и до сих пор могут даже являться во снах. Вот Елизавета рассказывает свою историю. Третий курс, осень. Четвертая или пятая пересдача экзамена по ВШ-мату, высшая математика, с прошлого года, а точнее по теории вероятности. Путем двух бессонных ночей по написанию шпор, благодаря внезапной необходимости преподу куда-то выйти из аудитории, на минуточку, моему бесстрашию в этот момент подменить уже вытянутый билет, короче, подменила билет, а затем ответу на единственный вопрос, который я знала по курсу, ну и, видимо, удачному расположению звезд, я сдала экзамен по теории вероятности на четверку, даже не на тройку. Хотя вероятность, что я вообще его смогу сдать, как никогда была близка к нулю. Это невероятное везение, я вспоминаю с большим удовольствием, даже спустя 15 лет после окончания института.
1: Видите, как здорово, когда на теории вероятности вероятность сыграла тебе на руку.
2: Ну, кстати.
0: Опровергнута была теория вероятности на экзамене по теории вероятности. Я бы так сказал.
2: Вот такое сообщение. Недавно приснилось, что забыла с собой взять на ЕГЭ черную гелевую ручку. Еще периодически снятся предстоящие гос. И защиты диплома в медуниверситете. С каким же облегчением я просыпаюсь, когда осознаю, что все уже позади.
0: Это правда. Вот это правда. Вот это самое.

0: приятное вот, да. пробуждение, которое бывает, это когда тебе во сне говорят: Антон, у тебя сессия не закрыта, оказывается, в банк. То есть там как бы во сне я примерно вот плюс-минус нынешний. И мне говорят, что не закрыт, и я понимаю, что обязательно надо зачем закрыть, для чего вообще, кому это понадобилось.
1: Быстрее вот, надо а ты просыпаться, понимаешь, да.
0: Вот, да, нет, ну ты не понимаешь, что ты спишь. Ты только осознаешь уже, когда проснулся, и такой: ой, как хорошо-то жить.
2: Да, обидно, что ты забываешь быстро сюжет во сне, и день в итоге обычный все равно.
0: Ну, по-разному, нет, это кислые. Я вот почему-то запоминаю. И методички во сне нет, вот еще что важно.
2: Так, вот такое сообщение. Привет. Частенько снится экзамен по механике, который еле успела сдать в сессию, но лучший друг впечатлил куда больше. Выучил один билет и ходил сдавать 7 раз экзамен, пока не попался этот билет. Ничего себе.
1: Сколько там интересно.
2: А кто так позволил-то 7 раз ходить? Какой умел договариваться, видимо, товарищ.
0: А может быть, он просто, знаешь... А давайте, я вас много времени не займу, я буду буквально вот билет вытащу и все. И он такой вытаскивал, не то, все.
2: Пока.
0: До встречи через неделю.
2: До свидания. Да, ну, в общем, пишет, что в итоге сдал, хотя всем, кто не успел, сессию декан угрожал отчислением. И привет,
1: опасно,
2: в общем-то, Диме.
1: Конечно.
2: Да.
1: Много адреналина чувствуется в этих вот сообщениях.
2: Не, ну когда ты висишь в списке на отчисления, конечно, это немножко мотивирует тебя. И демотивирует одновременно. Вот так вот.
0: А то не мотивирует, если он не выучил остальные билеты, а так и ходил с одним выученным, ждал, пока ему выпадет.
1: Может, опять же, человек проверял теорию вероятности. Ну, с какой вероятностью выпадает билет.
2: Он подумал, если это мое, значит, оно случится когда-нибудь.
1: Вот так. Может быть.
0: А может быть, ему нагадали, что сдашь экзамен с 7-го раза.
2: Да.
0: Такой, главное, первые 6 раз перетерпеть этот позор.
2: Все эти унижения, да, свой адрес, которые сказали. Так, у нас есть голосование. Какие экзамены запоминаются на всю жизнь? Варианты такие. Самый первый экзамен, самый сложный, который сдал на шару. Ага. Все случилось само по себе. Который чуть не завалил или вообще ничего не помните из своей ученической жизни. Голосуйте. Я думаю, что, наверное, который сдал на шару, победит этот вариант. Потому что это, правда, такое стечение обстоятельств, которое сыграло тебе на руку. Оно, я думаю, должно сопутствовать тебе по жизни, чтобы хотя бы вот на этот период ты знал, что ты удачливый человек.
0: Ну, посмотрим. Да, друзья, голосуйте и рассказывайте свои истории чуть подробнее про свой самый-самый запомнившийся экзамен. Экзамен, который до сих пор вам снится. Звоните нам 745-6565.
3: На Европе Плюс.

0: Продолжаем сегодня, друзья, обсуждать мы тему экзаменов. Расскажите, какие экзамены вам больше всего запомнились. А у нас, ну, экзамен в прямом эфире. Саш, тебе слово.
1: Это Rush.
2: Саша, в тему.
3: У меня для вас, ребят, хорошие новости. Есть те экзамены, которые вам никогда не приснятся, просто потому что вы их никогда не сдавали. Но так. Сегодня попытаемся этот пробел как-то заполнить немножечко. Попробуйте мне сдать сегодня два экзамена, одни из самых уникальных экзаменов.
0: Ты неправильно говоришь. Попробуйте мне не сдать два экзамена.
4: Экзамен по танцам, либо экзамен по китайским танцам, Саша.
3: Ну, вот даже не то и не другое. Первый экзамен, он необычен тем, что он проходит в Дании. Там, в общем, школьники ходят на уроки эмпатии. Дети обсуждают личные проблемы, моделируют конфликтные ситуации, учатся слушать друг друга. Например, если ученик очень грустит, то класс, все ребята, они ищут способы его поддержать. И, собственно, если ты смог поддержать человека, то ты все, ты сдал экзамен. Цель данной дисциплины – развивать у детей эмоциональный интеллект.
4: А кто оценивает, что ты смог поддержать?
3: Преподаватель, ну, он с эмоциональным интеллектом, он смотрит на ребенка, который грустил, он видит, что ему действительно полегчало, поэтому все.
4: А ребенок специально помещает в состояние грусти?
3: Нет, он сам по себе такой.
0: А кто у нас сегодня будет грустный?
3: Я буду грустный. Вот.
0: Если серьезно говорить, это очень круто. То есть даже если это дети начинают как-то чисто механически выполнять, что ну не грусти, потому что то-то. Но все равно же ты вовлекаешься в моменте.
3: Ты начинаешь.
4: Слушай, это же немножко лицемерно, нет, ты делаешь ради оценки какой-то.
3: Ну нет, но твоя главная цель не оценка, а поддержать. Если ты смог поддержать.
0: Ты понимаешь механизм, как это работает. Если тебе нужно, окей, этот одноклассник тебе вообще пофигу, но если вдруг будет какой-то важный человек, ты знаешь, как правильно, какие слова подобрать, что нужно сделать и так далее.
4: Да. Опять же, как ты знаешь, это же для конкретного человека конкретные слова, наверное. Одного успокоить просто...
0: Так у тебя
4: просто...
0: там 37 человек в классе, в датской школе там, небось, по 35 человек.
3: Да, все там психотипы 37. Собраны, и ну, вот ты на всех отточился.
0: Выбирай, не хочу.
3: Да, так что все, я грущу, плох мне, свет
0: а мы сейчас должны что-то сделать?
4: Саш, на яблоко, мне. Держи.
3: Ужас.
0: Артур, Саш, приди в себя, у тебя завтра тренировка по боксу.
3: Все, ну, в общем, доверительная атмосфера.
4: Все понятно, с ними каши не сваришь никакой вообще.
3: Даже мне было нормально, но после этих фраз
0: мне было нормально. Мне кажется, это, знаешь, как Юрий Гагарин прилетел из космоса. Юрий Алексеевич, а как вам было в космосе? Ну, мне было нормально.
4: Нормально.
3: Ну, нужно еще поднатаскаться, но в целом удовлетворительно. Я бы поставила, есть куда расти. Следующий экзамен, он был единичным, проводился он в Токийском университете. В один из престижных вузов Японии студентам на экзамене по математике раздали абсолютно пустые листочки, и единственная инструкция говорила о том, что если вы хоть раз списывали в этом семестре, то ничего не пишите. А если вы уверены в своей честности, вы не списывали, тогда решайте задачи. То есть это был как бы экзамен и на честность, это был экзамен и на математические
4: задачи.
3: А если
4: ты честно сказал, что ты списывал, соответственно, ничего не писал, тебе какую оценку ставили?
3: Ну, тоже получается положительную. Пятерку.
0: Тоже положительную.
3: Да.
0: Подожди, хорошо. А если ты не списывал, решайте задачи. А там же пустой листок, там нет задач.
4: А вот и мы и подловили тебя, Антон. Это был еще экзамен и на наблюдательность.
0: Вообще ничего не понимаю.
3: Спасибо, Артур.
0: Японский язык не для меня.
3: В общем, Артур, тебе пятерка.
4: Видите, я эмпатично проявил свое состояние.
3: Спасибо, ты очень. А вот Антон подловил меня в этой какой-то нелепости. Антон, тебе не вот за это.
0: Саша, у тебя завтра, напоминаю, тренировка по боксу. Ладно, давайте дальше.
3: Ну, в общем, что ж, ребята, вы повели себя честно. Это значит, экзамен вы сдали. Ну, а какие экзамены сдавали вы и какие особенно впечатались в вашу память, рассказывайте нам, пишите, записывайте нам голосовые сообщения на сайт Европа Плюс под кнопкой «Записать голосовое» и присылайте нам голосовые в сообщество ВКонтакте.

0: Сообщение от нашей слушательницы Дарьи. Привет, ребята. Я до сих пор помню зачет по генетике на первом курсе университета. Преподаватель была ужасно придирчива ко всем, особенно к отличникам. А так как я задалась целью получить красный диплом, она мучила меня очень долго на зачете. Прошлись по всей программе, еще и задачи решать заставила. После зачета я пошла к психотерапевту. С горем пополам решили эту проблему.
1: Ой. Ну, зато, ну, это неплохо. Ну, ты начал разбираться как-то в себе, как какой-то жизненный тяжелый урок закалил тебя.
2: Мне кажется, любой травме такое оправдание можно сказать. Ну, зато ты теперь проработанный.
1: Ну, психиатрия — это прям серьезно, не психолог даже. Не психотерапевт. Ну, ладно. Вот такое сообщение. Сдавала ЕГЭ в 2018 году. За час до выхода на экзамен слили варианты, и я списала первый попавшийся. Попался именно он. Вот у меня вообще у меня не было такого, что сливали какие-то, потому что...
2: Да, потому что ты на Владивостоке жила.
1: Да, и мы вот первые. И как
2: это вообще? Именно вы сливали?
1: Да.
0: А когда я учился, некуда было сливать.
1: Ох.
0: Не было еще никаких
2: этих ГДЗ. И не было ЕГЭ, Антон,
0: подобного. Ну, помимо ЕГЭ, знаете, тоже экзаменов-то хватало, так что... Да. Телефон-звоночек у нас.
2: Сергей дозвонился, расскажет о том, как экзамены проходили у него. Сергей, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, я вам поплюсь, очень рад, что к вам дозвонился. Очень хорошая у вас тема, потому что она, воспоминания такие пришли. И вы знаете, я хотел рассказать о экзамене, который я сдавал в далеком 1994 году. Это был государственный экзамен по гражданскому праву. Я юрист по образованию. И в тот момент я уже работал следователем. Но мне, то есть я заочно заканчивал. И мне надо было сдать этот экзамен, но в те времена очень сильно было изменено законодательство. За год вышло более 80 основополагающих законов. И вы понимаете, какая это была, ну, колоссальный объем, что надо было изучить. Но это просто было невозможно, если честно. Нам даже говорили учителя, что вы не волнуйтесь, мы будем, если вы ответите правильно по старым, мы уже зачтем вам как бы ответ. Но если по-новому, это будет вообще замечательно. Но это было очень трудно, потому что старого мы тоже не знали. Ну, как знали, ну, половину, да, ну, ученики, господи. А нового мы не знали ничего, только слышали, что что-то есть. Но так как я был следователем по уголовному праву, у меня была уголовно-правовая специализация, мне как бы это гражданское не нужно было, и я как бы его подзапустил. И шел так на четверочку, если честно. Ну, по старым, так сказать, законодательным актам. И когда наступил момент сдачи ГОСов, конечно, мандраж был у всех, но я решил провернуть такую, значит, операцию. Я пришел накануне, за день до экзаменов наших, и, значит, встречал всех с параллельной группы и спрашивал, какой номер билета, какие вопросы в этом билете, потому что вообще не было у нас никакой информации. Методисты нам ничего не давали, все было очень строго.
0: Сергей,
3: это был Московский государственный юридический институт.
0: То есть, Сергей, вот пользуясь вашей терминологией, вы опросили свидетелей, правильно? Mm-hmm.
2: То есть вы в такой черной куртке, да, непременно по гражданке?
3: Нет, я опросил свидетелей, я опросил языков. Для меня они тогда были языки. Если бы они знали мою тему, они бы никогда в жизни мне ничего не сказали, потому что они тоже были юристы будущие и тоже понимали, что они сейчас бизнес-план мне делают, самый натуральный, что я потом, чем я и воспользовался. Я, значит, пришел домой и написал бомбы. Бомба — это такой лист, на котором ты будешь потом сдавать, то есть писать ответ на экзамене, на билет.
0: Заготовленный ответ на билет. Да, да.
3: Да, абсолютно полный ответ на билет, который я положил потом в карман пиджака. Все билеты, причем можно было просто руку засунуть и посчитать, какой билет вытащить. Они лежали все по номерам. Я знал,
2: какие там 20, значит, глубокие карманы были в пиджаке, Сергей.
3: А я пришил карман.
2: Какие чувствительные руки.
3: Я пришил карман и все отсчитывал, и все. Вот. И когда я пришел на экзамен, и, значит, выбрал какой-то билет, номер меня уже не интересовал абсолютно. Ну, кое-что я, конечно, знал, я не был там совсем дурачком. Я, в принципе, с хорошистом закончил институт. То есть четверки-пятерки, троек не было даже. Вот. Но я очень боялся этого предмета. И я, значит, отсчитал, достал аккуратненько, там наклонился, покашлял, шнурок завел. Я уже не помню, как я это сделал, но очень аккуратно я его достал. Тогда камер не было, тогда все это было как бы... Только-только развалился Союз, но был беспредел, конечно, сумасшедший. И мы тоже были такими, знаете, тоже боевиками своего, так сказать, ну, в своей стихии.
2: Так. Учитывая, что у вас в кармане были бомбы, конечно.
3: И регламенты в этом плане. Если я
0: и сколько получили-то, Сергей?
3: Дополнительных вопросов, конечно, получил. Я полковник юстиции. Вы что, ребят?
0: А тогда сколько? Четверку она поставила или на тройбан только?
3: Четверку мне поставили. Я вам говорю, я закончил институт без троек. У меня четверки, пятерки. По уголовному процессу, конечно, только пятерки. А вот по гражданскому у меня четверочка. И по процессу тоже.
0: Сергей, спасибо. Сергей, спасибо. Извините, не так много времени. Классная история. Спасибо за такое прям погружение, можно сказать, в контекст, в ситуацию. Друзья, расскажите про свой запомнившийся экзамен. Экзамен, который к вам буквально во снах является до сих пор. Самый ваш классный, успешный экзамен или, наоборот, самый неудачный. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
4: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
5: Майковская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
6: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
7: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе «Нефтяников 1», «Красная 176» и «Московская 140Б».
9: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rus-media.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
10: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.

0: Так, сообщение про экзамены от наших слушателей вот такое вот. Когда были студентами, сдавали экономику возрастной, волевой, со взглядом, как будто ты уже никто, жесткой женщине. При ней боялся шевелиться даже воздух. Экзамен был назначен на 9 утра, но она почему-то приехала в 12. Все эти часы всю группу трясло. К ее приезду вся группа стала как вялые листья, которым уже ничего не надо. Сдали все на двойки, но ой, была пара троек.
1: Ничего себе, ну как будто уже такое большое опоздание, можно уже было предъявить что-нибудь. Потому что у нас
0: хотя бы там чувство вины, чтобы у препода проснулось, да, но нет, есть преподаватели... Есть препод, который вообще.
1: А сейчас по правилам, ну, по крайней мере, мы ждали преподавателя там какое-то время.
2: 15 минут раньше в отведенное время.
1: Ну да, максимум 20. И могли уходить, если он опоздал.
2: Это если пара. А если экзамен, то
1: ты сидишь и ждешь. У нас как-то был экзамен всю пару, как-то на всю пару опоздал, и мы все ушли.
2: Ну и что, ну экзамен-то все равно не сдали.
1: Нет, потом просто на другой день его перенесли.
2: Так это же еще хуже. Ты только распланировал здесь свой график.
0: Она еще злая, что вы не дождались, да.
1: Ну нет, было хорошо. Там мужчина был, и он
0: потому что это не была волевая, жесткая женщина.
2: Вот интересно, с точки зрения преподавателя, каково им вот видеть, что в глазах студентов такой страх, и вы наводите на них страх, и пользуются этим активно. То есть это что это? Такой свой психотип какой-то определенный, когда вы понимаете, что у вас есть власть? Или это ученический метод? То есть, ну, вы путем таких вот запугиваний заставляете их учиться, правда?
1: Ну, даже мои ученики боятся сдавать мне что-то.
2: Ну-ка, скажи что-нибудь спросишь.
0: Ну, это понятно, тебя поближе узнают. Тут, конечно, забоишься.
1: Нет, я вообще супер преподаватель.
0: О, и сталь в голосе.
2: Супер преподаватель. Ну-ка, поругайся на китайском языке.
1: Ну, нет. Я своих учеников люблю. Но они, правда, боятся. Вот это мне не очень приятно, кстати, видеть страх в их глазах.
2: А ты как-то в этот момент успокаиваешься? Да подожди. Ну,
1: да, я говорю, это же
2: Надежда, ну вы что, Наденька, Надюш, ты перестань
1: ничего
2: плакать.
1: Ничего страшного. Это же для вас.
2: Давай вместе попьем баблтишку.
0: Голосом снежной королевы. Не бойтесь, что же вы там? Это кто-то гусиной кожей покрылся?
1: Ужас, страшно.
2: Да.
0: Телефон звонок у нас.
2: Яна дозвонилась, расскажет свою историю про запомнившийся экзамен. Яна, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Привет, Европа Плюс. Очень рада, что дозвонилась до вас. Всего очень люблю.
2: Ура.
3: Да, у меня была такая история, которая до сих пор мне вспоминается. Это был экзамен по статистике. Оказалось, что это там довольно сложный предмет. Либо у нас был действительно такой преподаватель, который любил всех кошмарить. И это был уже третий курс. Был реально риск, что я вылечу из института, потому что каждый год у нас отсеивалось большое количество людей, и я вызвалась сдавать первой, потому что какая-то была такая особая, ну не то что не любовь у этого преподавателя к определенным там ученикам, видимо, вот те, которые хотели там вытянуть себе оценки на какие-то более хорошие, он их действительно еще больше там пытался завалить. И я вызвалась, и значит, стала ну, отвечать на вопросы, он стал прям валить, и я понимала, что количество студентов, которые будут отчислены там в этом семестре, что вполне возможно, я туда попаду. Поэтому я просто вот настаивала преподавателя, чтобы он мне давал новые и новые там вопросы и задачи, и мне даже пришлось выводить формулы на доске, на огромные, на кафедре. Все там, огромный поток у нас был, все сидели студенты, в общем-то, недовольны, что я затягиваю этот процесс. Ну, немножко раздражались такие, но ага. Я понимала, что это мой единственный шанс вот добить как бы это сейчас. А в конце концов он поставил мне оценку, более того, мне там удалось его убедить даже поставить мне 4, и это меня спасло, я получила хорошее образование, а сейчас я на самом деле очень успешный финансист и руководитель.
0: А тот предмет вам пригодился когда-нибудь в жизни? Вот так вот, оборачиваясь назад.
3: Ну, частично да, но я могу сказать, что вот буквально недавно там читала статью Forbes, что даже выпускники высшей школы экономики часто говорят, что образование институтское им ну, не сильно много помогло, обучение они действительно получают только в процессе работы.
0: Ну, это да, это база, да. Яна, спасибо, спасибо большое. То есть нужно иногда заставлять. У меня один раз я заставлял препода поставить себе тройку, потому что он увидел, что у меня зачетка вся хорошая, хороший, он такой: ну слушайте, вы только на тройку знаете. Я говорю: пожалуйста, я вам поставьте, приходите пересдавать, давайте как будто вы не пришли, как будто вы болели. Он мне предлагал вот эти вот разные варианты, еле уболтал я его.
2: Поставил тройку или на четверку?
0: Поставил. Нет. Но он мне еще, я два раза, он мне предлагал: возьмите другой билет, попробуйте. А давайте вот я вам дам еще дополнительный вопрос. Вот, и я вообще ни разу не
1: оправдал
0: его.
1: Он видел в тебе потенциал. А ты как-то...
0: В моей зачетке.
2: А ты даже не потанцевал, Антон. Ну, хотя бы станцуйте
0: что-либо. Ой, друзья, расскажите про свои самые запомнившиеся экзамены. Наша сегодняшняя тема — экзамен, который мне снится до сих пор. Можете записать голосовое сообщение. Закидывайте в группу Европа Плюс в ВК. You can count on me, and I will be...

0: Иван Медведев и Count on Me здесь на Европе Плюс. Отличный трек для экзамена по ритмике. А еще этот трек можно будет услышать 25 сентября на живом завтраке с бригадой У. А мы сегодня обсуждаем экзамены, которые вам снятся до сих пор, и слушаем ваши голосовые сообщения.
1: А представьте, я сдавал экзамен по философии и пришел на экзамен в кофте, где во всю грудь было написано «Италия». А это был экзамен, который был на следующий день после финала чемпионата мира Италия-Франция, когда легендарный Зинедин Зидан ударил головой Марко Матерацци. И мне на это преподаватель сказал: «Уходите на пересдачу, потому что я Италию ненавижу».
2: Не повезло, конечно.
3: Вот да. Это да. Тогда же, по-моему, да, Зидана удалили, и итальянцы стали, по-моему, чемпионами мира.
2: Угу. Да, и все ненавидели Матерацци.
0: А вот если бы он попал, если бы он любил, наверное, даже не нужно было бы сдавать.
3: Тогда да. Это лотерея. Либо нужно заранее узнавать, да. Опрашивать.
0: Две футболки какие-нибудь надеть.
2: Я вот ровно об этом и говорил. Необходимо просто готовиться к тому, чтобы сделать хорошее настроение у преподавателя. Изучить его
3: повадки. Не к экзамену, а к преподу готовиться.
2: Угу. Да, да. Помогает.
3: Это иногда зачастую эффективнее. Друзья, расскажите про себя, про свои экзамены. Звоните по телефону, пишите текстовые сообщения.
4: Реклама. Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
5: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДК ЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ОСАП, Санкт-Петербург, проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28, ОГРН 118-784-712-16-37.

0: Сообщение от наших слушателей про самые запомнившиеся экзамены мы сегодня говорим. Илья рассказывает. Запомнился экзамен, уже не помню по какому предмету, не помню его учителя, потому что посещал пары очень редко. Может, раза два за целый учебный год. Получилось так, что в конце на экзамен я вообще опоздал, пришел самый последний, и учитель, улыбаясь, спросил: «Ну, наконец-то я тебя увидел». Мы... Так себе начало, да? Разговора с преподом на экзамене. «Ну, наконец-то я тебя увидел». С ним побеседовали, узнали много общего именно по спорту. Он вдохновился моими достижениями в спорте. В конце спросил: «Ну, что тебе, говорит, поставить?» А на минуточку учитель был один из самых строгих. Ребят, которые сдавали из моего курса, 50% не сдали. Я удивленно ответил: «Можно 4?» Он ответил: «Четверка так четверка, спортсмен». И поставил. Запомнил этот момент на всю жизнь.
1: Я вот просто помню, сколько раз нам говорили, когда мы играли в КВН: «Вот вы прославляете университет, и мы вам тоже поможем на экзамене».
2: Нет.
1: Почему-то именно в летнюю и в зимнюю сессию они забывали про эти слова.
2: Ну, нужно было какую-то сценку показать.
1: Да мы пытались.
2: Да?
1: Показывали, правда.
2: Я их увижу, может быть.
0: Да, линейкой выходить, да, там, музыкалку еще втиснуть.
1: Да-да-да, смешно, конечно, круто.
0: Нет, а преподам разминка. Ну, это все хорошо, а теперь вот давайте кулачковый механизм рисуем.
1: Вот это, конечно, обманка такая, на которую все велись.
2: Ну, возможно, нужно было в спорт идти, как наш слушатель.
1: Ну, это вообще удивительный вариант, на самом деле.
0: Правда, да, редкость большая. Угу. Может, просто действительно совпало, что вот, Артур, то, что ты говоришь, что надо готовиться не к экзамену, а к преподу, и тут совпало, что преподавателю именно этот вид спорта был интересен, там, что-то такое.
1: А какой вид спорта, не сказано было, да?
0: Не написано.
1: Да, может быть, просто борьба и там, ну, такой, знаете, человек в физической форме, хороший, здоровый.
0: Испугался препод.
1: Да. Давно я тебя не видел. Какой у тебя бицепс? Че поставить? Интонации были такие, быть может, у преподавателя. Неизвестно. Да, так, Елена дозвонилась, расскажет свою историю про запомнившийся экзамен. Елена, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Елена. Рассказывайте, пожалуйста.
3: У меня такой случай. Ну, уже прошло, конечно, довольно-таки много времени, уже больше 40 лет. Я в свое время закончила кулинарное училище и доучивалась в вечерней школе. Естественно, там учились все и старый, и млад. Потому что всем надо было получить образование среднее, 10 классов. И, естественно, ну, кто там из старых что знал? Сдаем экзамен по химии. А у нас был такой мужчина, он все время приходил на экзамен и говорил: «Я ничего не знаю. Я ничего не знаю». По химии у него учительница спрашивает: она говорит: «Ну, мне как бы, ну, надо вас аттестовать, ну, хотя бы хоть что-то, то есть, ну, на пару вопросов вы должны ответить, чтобы хотя бы тройку там поставить». Она говорит: «Ну, напишите формулу воды». Он говорит: «Да, хорошо». Он пишет: H2O на доске. Она: «Угу. Напишите формулу соли». И тут он поворачивается у нее и спрашивает: «А какое вам, мелкое или крупное?» Вот это я до сих пор это помню. Я говорю, мы так смеялись все. Учительница такая на него посмотрела, говорит: «Хорошо, идите 3». Вот этот экзамен я никогда в жизни не забуду. Мне было тогда 17 лет, сейчас мне 58. Я до сих пор это помню.
0: Соль, Елена, ну, так может быть, он имел в виду, каким шрифтом писать этот, натрий хлор или что там?
3: Может быть, не знаю. Но это запоминающаяся вообще вещь такая на всю жизнь.
0: Да, это правда, забавно. Спасибо, спасибо большое за звонок.
1: Мне по этому поводу вспомнилась история от моей жены, которая рассказывала как-то, как она помогала какому-то тоже однокласснику, который плохо был в математике, получить оценку хорошую. В общем, у него спросили формулу дискриминанта. Она, моя жена, написала на бумажке b квадрат минус 4ac. Показывает ему. И он такой говорит: b квадрат минус час. Да, тогда тоже не оценил никто.
0: Да. А, друзья, есть еще время у вас рассказать свою историю. Можете написать текстовое сообщение про экзамен, который вам до сих пор снится. Можно в комментариях под сегодняшней темой в группе Европа Плюс ВК.

0: сообщение от наших слушателей про запомнившиеся экзамены. Добрый вечер. Сдавала режиссуру. Предмет интересный. Мне очень нравился, но я так перенервничала, что получила тройбан. До сих пор обидненько. Екатерина.
1: Все. А там, интересно, нужно что-то поставить? Или тоже термины какие-то отвечать на режиссуру?
0: Не знаю. Без деталей.
2: Надо, чтобы фильм окупился.
0: На стол. Может быть, просто пропичить фильм, получить финансирование от фонда кино. Не знаю. Непонятно. Друзья, но понятно, что через несколько минут мы будем подводить итоги сегодняшнего голосования, а вы можете за эти несколько минут оставить свой голос.

0: Me in the Dark. Ну, примерно об этом. Кстати, сегодня о встрече в ночи мы обсуждали и вспоминали экзамены, которые вам до сих пор снятся в кошмарах или только. Какие экзамены снятся? Выясняли мы в голосовании. Во-первых, меньше всего, оказывается, снятся и запоминаются самые первые экзамены, потому что за ними огромное количество разных историй, которые и отпечатываются в жизни. Самые запоминающиеся — это экзамены, которые вы сдали случайно. Вот тут большинство наших голосов. 34%. Ну, это правда. Это такое стечение обстоятельств, когда вся вселенная тебе улыбнулась, и ты понимаешь, что все.
1: Очень и хочешь запомнить, конечно.
0: Не. Да, на втором месте это экзамены, которые чуть не завалили. Тут 18%. Вот такая история. Да, судя по всему, самые сложные не особенно запоминаются, а вот когда что-то произошло, это, конечно, история, которая передается.
1: Когда удача посетила, да. Ну, тогда остается нам только всем пожелать удачи, кто когда-либо будет еще сдавать какие-то экзамены.
0: Друзья, и сказать, Антон, вами... да, прости, что если вдруг вы испытываете трудности, знаете, что как минимум у вас появится классная история, которую вы будете потом делиться и рассказывать.
1: И ночной кошмар в будущем. Всем хорошего настроения. До завтра. Пока.
0: Пока.
2: Пока.
3: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: поп-музыки. Диджей, который долгое время был первым в DJ Mag Top 100. Мартин Гаррикс, Мадонна, Bizarre. Прямо сейчас на Европе Плюс. 21.18 в Москве. Привет всем, кто меня слышит. Добро пожаловать в вечер понедельника. Да, приятный вечер. Ну и завтрашнее утро тоже будет не менее приятным, потому что его стоит начинать вместе с бригадой У. Well, Вики, игры, подарки, сейф с деньгами, классная музыка, утро, которое ты заслужил. Поэтому ни в коем случае не упусти шанс начать новый день с правильной ноги и в правильном настроении. Бригада У с 7 до 10 на Европе Плюс.
1: Алекс Манойлов. Лучший старт. Cat's Eye, Animal. Мощный взлет. Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. Номер один. Шакира и Burna Boy. Die, die. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.

0: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
1: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колки, юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
2: Билеты guramamarian.ru. 18+.
3: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
4: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

Ну и не пропусти горячую историю от Шакиры. Дай-дай. И вся эта музыка здесь, на Европе Плюс, уже в ближайшие 45. Будь с нами, получай удовольствие. Европа Плюс. If you don't like

0: Фримадонна. Горячая новинка от немецкого дуэта Two Colors. Классный трек, за который уже можно голосовать на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40, если, конечно же, есть желание в эту пятницу увидеть хит в списке 40 лучших одного из главных чартов страны. Далее предлагаю послушать Лирика и его аутентичную песню, еще мегазвезду из Швеции Ларин Warning Signs, и послушаем Дати, легкую электронику под названием Take Me There. Все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет всем, кто с нами. Отличного вечера и не пропускаем очень важную информацию насчет живого завтрака с бригадой У.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима, Богдан, Лирика Йова.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Нет.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
5: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
6: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе Нефтяников 1, Красная 176 и Московская 140Б.
11: Опять. А Петровы звукоизоляцию за бешеные деньги сделали.
12: Да они не разбираются.
11: А кто тогда?
12: Производитель. Кнауф. Решение Кнауф Спейс с гипсокартоном нового поколения – это реальная защита от шума. И цена хорошая.
11: И ты?
12: Заказал. Монтаж завтра.
13: Кнауф Спейс. Надежная защита от шума. Подробности на Кнауф.ру.
14: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась. С помощью ЭКО в клинике Эмбрио.
15: ЭКО в клинике Эмбрио – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО Эмбрио каждый день на свет появляется новый человек.
14: Не упустите свой шанс стать родителями.
15: Клиника репродукции Эмбрио. 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Больше хитов. Больше музыки. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

кей-поп направление BTS Swim. И 3 минуты чистейшего позитива. Кунгс Теофилус, Лондон, Galaxy.

0: правам уверенно с автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом, сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
1: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

услышим и его последний хит мысли, лучшие его хиты в живом исполнении. А еще круто пройдем время вместе с Вэлом и Вики, которые абсолютно всех в это утро снабдят бодростью, классным настроением и крутейшими подарками. Так что советую быть. Приходим, приезжаем, прилетаем. 25 сентября в ИК-стадиум. Вход абсолютно свободный. И да, начнем в 7 утра. Не проспи.

Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

мы слышим очень даже не зря. Отличная работа. Окей, уже в столице, 23:33. Не будем тратить время на разговоры. Погнали дальше, а по дороге к нам присоединятся Джон Сайм.

0: больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Летим во вторник. В столице полночь.

0: поп-музыки. Чимин трек под названием «Ху». Только прежде Алекс Мануйлов спешит напомнить про...
1: Алекс Мануйлов.
2: Лучший старт «Cat's Eye» «Animal». Мощный взлет «Баста и моя Мишель», «Если я буду танцевать». Номер один. Шакира и Burna Boy. «Дай, дай». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru. Радиоканал «Европа Плюс Краснодар». Регистрационный номер, серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
4: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». ОГРН 125-230-00-162-64.
5: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: отменного настроения, поэтому заводим будильники, да, чтобы не проспать. А пока, пока позитивом нас будут заряжать Биби Рекса и Дэвид Гетта с танцевальной вещицей Sad Girls. Еще ждем величайшего модника планеты Уикенда, Take My Breath, а раньше всех команда Temper City, которая уже смогла покорить наш Еврохит ТОП-40 с работой Take My Breath.
1: Реклама.
2: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды Ленинград-центра. Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». УГРН 125-230-00-162-64.
3: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

0: солнечная тема от Мизма. Hello. И это далеко не все, что нас ждет на Европе Плюс в эти полчаса, так что смело оставайся вместе с нами.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».
3: Европа+.ру.
4: Здесь лучшие мировые хиты.

0: Take Me There буквально через пару минут на Европе Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». УГРН 125-230-00-162-64.
1: Два и два FM.
4: Рекламная служба в Краснодаре.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Отправим туда абсолютно всех. Будет круто. Тысячи слушателей Европы Плюс. Приятные сюрпризы, вкусности на завтрак. И, конечно же, Вэл и Вики на сцене все утро. Будем дружно будить страну. Вход абсолютно свободный. Начнем в 7 утра. И лично я настоятельно рекомендую заглянуть на наш утренний движ.

буду танцевать. Еще K-pop команда Ivy, David Guetta, Supernova Love. И Marshmello, Portugal и Man, Phoenix. И это далеко не все, что ждет нас впереди, так что полный вперед. Это 30 минут только музыки, это Европа.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 2.

0: Meet Me in the Dark и послушаем Оливию Дин, красивую историю Man I Need.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

что? И правильно, продолжим наши ночные посиделки и продолжим в очень даже приятной компании, к компании проекта Divac под трек Slowdown. Еще захватим Алекса Уоррена с работой Fever Dream и предлагаю еще Тедди Свимса Soul Hit Mr. Know It All через 3 минуты на Европе+.

Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS 77 48 287 от 23 января 2012 года.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, ну давайте будем разбираться, что же нас ждет на Европе Плюс в ближайшие полчаса. Пойдем по списку. Нептуника, What If. Еще одни из моих любимчиков — это Миша Миллер.

0: 18+. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Три часа ночи в Москве.